разных дум сплетенье.

записаться бы в твое племя и махнуть куда-нибудь, только жаль не обмануть время.

0: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Вселенная живая. Она искрится в каждой клеточке твоего тела.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77-го года «If You White Man».

все быстрее, каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день. И все быстрее, каждая.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик? Мне понравилось. Прикольно.
1: Только самая лучшая музыка.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Говорит Москва. 8 мая 1945 года. Великая Отечественная война победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Всем привет!
1: И кони бегут под балкон.
2: И все слушают неформатное радио.
3: Итак, друзья, добрый вечер.
4: Добрый вечер, дорогие друзья.
3: Вот, очередная среда, очередной отбор на мото Малоярославец. И сегодня у нас двойной эфир опять. Сегодня у нас Самарская область и вся Республика Беларусь участвуют в отборе. Но, блин, музыканты, как всегда, блядь, забили на все это дело. Поэтому, наверное, от отбора отзвучит всего 50%. Вот, привет, Костюха нарисовался, смотрю, Санек, здорово. Ну и, коняшка, тебе персональный приветище. Давай, говори, коняшка тут заготовил депешу такую, вне конкурса, скажем так. Вот, и...
4: Ну, пока народ собирается, да, пока раскачается.
3: Подожди, коняшка, извини, я тебя оборву еще раз. Давай я просто, знаешь, как скажу, что те группы, которые не загрузили еще свои треки на неформатное радио, и которые должны были сегодня участвовать в отборе, ребятушки, у вас еще есть время, давайте грузите быстрее, и мы успеем тогда вас поставить. Кто не загрузит, в отборе участвовать не будет. Все, коняшка, я умылся.
4: Да, но я только добавлю, что потом уже почему-то возникают вопросы, а почему на афише мы есть, а в голосовании нас нет? А потому что вы треки, друзья мои, не загрузили. В общем, время действительно еще пока есть, постольку поскольку. Вначале будут поздравления двум интересным моим знакомым товарищам с интересными событиями, ну сейчас об этом расскажу. Потом будут два трека с предыдущего отбора, которые понравились мне, понравились Захару. Ну и, соответственно, и только лишь потом мы начнем уже непосредственно отбор по Самаре, ну а потом и по Беларуси. Итак, друзья мои, что хотел я вам сказать. Буквально на днях произошли два замечательных события у двух моих хороших знакомых. Первое событие произошло, если кто слушал внимательно прошлый наш эфир, у моего друга Саши Вепринцева. Я на всю страну, на все СНГ, можно сказать, на весь мир вместе с Захаром говорили: «Лиза, выходи за Сашу, он хороший!» Так вот, дружище сделал предложение, и Лиза согласилась. То есть скоро мы погуляем на свадьбе у Санька. Санек, поздравляю тебя и Лизу с этим замечательным событием. Ну и, соответственно, ждем приглашения на свадьбу. Вот, это вот первое событие. И как это ни странно, вчера у моего заочного друга Марика, знакомого мне по игре «Гладиаторы», с которым мы, ну скажем так, стоим в одной гильдии, вот, произошло еще одно замечательное событие. Марик подписал документы на развод. Причем сделал это в третий раз.
3: Это тоже жизни. Праздник своеобразный.
4: Да, поэтому... своеобразный праздник, ну, поскольку, насколько я понял, жена у него была, сука, еще та. Вот, ну, и я, конечно, поздравляю этого человека с таким замечательным событием. А Саше хочу сказать о том, что Саша, Лиза тоже очень хорошая, да? Не менее хорошая,
3: выходи
4: чем ты.
3: Выходи за нее!
4: Ну, и, соответственно, как бы, я надеюсь, что вы с ней заявление, документы на развод подписывать никогда не будете. Но песня, которая звучит персонально для Марика, ну и не дай бог для Саши, я думаю, что для Саши эта песня никогда звучать не будет. Песня от моего дремучего давнего детства, ее пел в свое время Юра Лоза, вот. Ну и посвящается она всем нехорошим женам, всем нехорошим сукам-стервам. Надеюсь, что никому такие жены не попадутся из тех, кто подает сейчас заявление в ЗАГС на свадьбу.

0: А итак, друзья, это было лирическое такое отступление, не по теме отборов. 21.07 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я еще раз хочу напомнить всем группам, которые должны были участвовать в сегодняшнем отборе на мото Малоярославец, что белорусские, что самарские. Ребятушки, у вас еще есть возможность загрузить свои треки прямо вот сейчас. Прямо вот сейчас надо взять и загрузить, кто еще их не загрузил, иначе вы в отбор не попадете.
1: Вот. Захар, я тебя сейчас перебью, теперь я тебя перебью. Вот знаешь, я тебя слушал сейчас и поймался на мысли, что, блин, как будто с маленькими, прималенькими детишками нянчимся тут, да? Ребята, ну загрузите, пожалуйста, ну мы вас очень просим. Блин, а кому это надо вообще? Нам это надо или музыкантам это надо? Ну, блин, ну не хотите играть, так не хотите. Блин, ну что это такое-то? Это детский сад такой-то.
0: Ну, как бы, возможность мы даем, все возможное от нас мы делаем, ждем до последнего, ну, кто не успел, тот опоздал. Вот, ну и что, наверное, начнем мы сегодня традиционно с двух треков, которые понравились нам из прошлого эфира. Вот, и это будет у нас, что у нас будет это? Я на самом деле не знаю, из каких они городов.
1: А я скажу, я посмотрел ради любопытства.
0: Вот, коняшка говорил Зухер, а вдруг они из одного города? Я честно говорю, я не помню, из каких они городов. Я вот просто выбрал из эфира, из всей записи, поэтому с моей стороны, наверное, это будет... Я ломался, то ли взять Турбоджем, то ли взять блюз-собеседник, но все-таки вот как-то Турбоджем меня победил. Вот, поэтому с моей стороны был выбор на Турбоджем «Судьба». Вот, а коняшка, что выбрал, сейчас сам вам расскажет.
1: Да, ну, друзья, ну, я сразу еще во время того эфира определился, да, сказал, что эта песня будет звучать в следующем эфире, и эта песня попадет в ротацию, в прямую на неформатном радио. «Веридиктум» с композицией «Капитан». И я, соответственно, поздравляю эти две группы, кстати, эти группы обе из Ижевска, с тем, что они со своими треками попадают в ротацию неформатного радио. Уже. Вне зависимости от того, там, победят они голосовалку по Малояру, не победят, поедут играть, не поедут. Уже маленькие плюшечки мы им можем выдать прямо сегодня.
0: Уже плюшечки есть, да, но теперь осталось вам победить всю планету и поехать на Малояр. Ладно, нон-стопом два трека этих прозвучат и возьмемся все-таки за отбор. Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, вот мы тянули-тянули сколько можно, аж на целых 18 минут от эфира посвятили не отбору, потому как мы все-таки ждем, что те группы, которые еще не загрузили свои треки на неформатное радио и которые должны сегодня участвовать в отборе, вот, что они все-таки успеют загрузить. Ребятушки, я серьезно говорю, кто не загрузит, участвовать не будет. Вот, привет, Анжелка, привет, Солнце, вот у нас Беларусь. На подходе. По поводу хочу я пожаловаться, Анжелка, тебе, что у нас из белорусских групп только 50% загрузили свои треки на отбор. Ну-ка, давай-ка там пошукай ваше сябровское сообщество. Пусть они уже шевелят задней частью тела, иначе в отбор не попадут. Вот, ну что, коняшка, передаю тебе бразды правления.
2: Ну, спасибо большое, Захар. Наверное, все-таки надо еще сказать, как с нами общаться, если что.
1: Ну, мы давай, да, расскажем, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96475, есть у нас Mail-агент, неформатная Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот как-то так.
2: И продолжаем, наверное, да? У нас стартует отбор на мото Малоярославец Самары. И, соответственно, сейчас будем ставить трек в эфир. И перед тем, как трек поставить в эфир, я группе буду немного рассказывать. Так вот, первый наш участник, он не совсем из Самары, точнее, совсем не из Самары. Это группа Holidays из города Сызрань. Но я так понял, что организаторы направили эту группу в самарский отбор по географическому принципу, поскольку Сызрань ближе всего находится именно к Самаре. А других групп из Сызрани в отбор не заявилась. Так вот, группа Holidays была образована 5 лет назад, в 2010 году, и с самого начала своего творческого пути эта группа, точнее музыканты, которые вошли в состав этой группы, решили исполнять англоязычный хард-рок. То есть, если я правильно понимаю, группа поет исключительно на английском языке, и группа довольно-таки тяжелая. Вот. Ну и, собственно говоря, как и многие хард-рокеры, как и многие металлисты, ребята поют о двух самых важных проблемах жизни. Это о любви и это о мечте. Любовь и мечты. Вот тематика практически всех.
1: О двух самых главных проблемах. Вот, коняшка, чувствуешь, насколько ты негативный человек? Для тебя любовь и мечты – это главные проблемы в жизни.
2: Ну, блин, ну так они написали о себе, это я засчитываю их пресс-релиз. Вот, перефразирую немного. Так вот, друзья, и что могу еще сказать про группу Holidays? Они год назад, в августе 2014 года, выпустили свой дебютный альбом, который назывался Have a Nice Holidays. Вот, в данный момент времени ребята работают над новым альбомом, готовятся к записи, и я так думаю, что уже скоро, в 2015 году, второй альбом увидит свет. Так вот, группа Holidays из города Сызрань и композиция, которая сейчас прозвучит, называется I'm Going to Rest.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 21:25 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Общаться с нами можно во ВКонтакте, в эфирном чате Зухера, Ваське 96-4-7-5 и в мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Вот. Ну что, отзвучала первая группа, и вот совпало мое мнение полностью с Костюхой. Вот он написал, то ли голос под музыку не подходит, то ли наоборот, не знаю. Вот. Но на самом деле, я когда слушаю, у меня тоже было такое ощущение караоке-бара, то есть когда такая брутально, солидно, хорошо сыгранная музыка и вокал, то есть, ну, вообще просто вот как-то до такой степени, такое ощущение, что просто парень из-за угла пришел и начал петь. То ли вот сведено так неправильно, то ли, я не знаю, как... Почему у меня такое ощущение? Ну, оно не у одного меня, значит, я думаю, что все-таки с моей головой все в порядке. Вот Костюха тоже так подумал. Ты, Коняшка, что считаешь?
2: Ой, ну, знаешь, Захар, я как-то где-то, наверное, году в 98-99 забрел на репетиционную базу группы «Защитник», в которой пел и играл тогда небезызвестный тебе товарищ Кот Тульский. Вот. И мне очень показалось похожим звучание, вот как сейчас звучали ребята из «Сызрани», да, на звучание «Защитника» образца 99-2000 года. То есть, ну, видно, что группа в самом начале своего творческого пути. То есть группа только, ну, как бы, ну, на стадии становления. И вокал, ну, я не скажу, что вокал плохой, да?
1: Нет, он неплохой. Да. Просто вот есть какое-то несоответствие. Не знаю, на каком уровне он просел. То ли на уровне сведения, то ли недопето чуть-чуть, то ли переиграно слишком. Но...
2: Да нет, я тебе скажу, Захар, тут все, наверное, проще. Просто немного не хватает практики. Нужно... пара-тройка, даже не тройку, ну где-то концертов 5 поорать, да, попеть, поорать. И на репетициях хорошенько глотку продрать, голос немного подсядет, он загрубеет чуть-чуть, да, и он пройдет притирку с музыкальной основной телегой. А тут действительно как он загрубеет чуть-чуть, да, и он пройдет притирку с музыкальной основной телегой. А тут действительно как-то вот он немного особняком звучит, и

0: в России. И ладно, вы бы делали что-то вот такое интересное, что могло бы быть интересно англоязычным носителям языка, то есть самим англичанам, там, американцам, да, но, блин, акцент дичайший, то есть даже хуже, чем у меня, наверное. Вот, и я не думаю, что англичане, американцы будут это слушать. Ну, есть только вот ради прикола посмеяться. Зачем, как бы, тогда это нужно? Пойте уж на русском лучше. Для кого вы это делаете? Ну, мне лично непонятно.
1: Ну, может, вариант сам себе пою.
0: Может быть. Ну, в целом, где-то вот на четверочку с минусом галочки от меня не будет. Но я чувствую, что у группы есть потенциал. И если они будут работать над собой, если, скажем так, заматереют, замужиковеют, да, то думаю, что все у них будет хорошо.
1: Ну да, от меня тот же самый стандартный совет, как завещал великий Ленин: работать, работать, работать и работать, и еще раз работать. Вот, ну и что, переходим к следующей группе. Кстати, вот у нас в эфирном чате нарисовался Артемка. Здорово, дружище. Вот, общался с твоей женой сегодня или вчера, я уж не помню. Вот, все просьбы выполнил, вот, все сделал, так что вам приветище. Давай, коняшка, рассказывай.
0: Ну, как раз вот сейчас и будет у нас звучать группа, которая называется «Атма», из города Самара. Эта группа начала свою жизнедеятельность в 2006 году, то есть довольно-таки давно, ребятам уже 9 лет в этом году исполнится, и, соответственно, ну, пресс-релиз у них довольно-таки кратенький, да, я его даже и засчитывать не буду, поскольку, ну, фамилии музыкантов вряд ли кому-то, кроме самарцев, что-то скажут из других городов, да, я скажу то, что группа это сплоченная команда профессиональных музыкантов, играет «Атма» не в каком-то одном направлении стилистическом, да, это группа, которая пробует разные музыкальные стили, и песни не похожи одна на другую. Вот, ребята действуют в широком диапазоне от альтернативы и до тяжелой музыки. Вот. И прозвучат они сейчас с композицией «Не доказывай» на неформатном радио. Но прежде чем они прозвучат, я хочу всей Самаре передать привет. И, наверное, уже в третий раз, что ли, да, когда самарские группы звучат, я или Захар обязательно это проговариваем. Ребята, если вы чудом каким-то знаете такую группу «Вишневый сад». Была такая девчачья группа в Самаре на заре 2000-х
1: годов. Да, найдите их, скиньте нам их контакты или их к нам как-то отправьте. Очень они нам понравились, но мы их никак не можем вычислить.
0: Вот. Да, уже давно группа в ротации на неформатном радио. Мы знаем, что группа сейчас не существует, скорее всего, что она распалась. Но, тем не менее, было бы приятно с девчонками пообщаться, как бы, да. Я думаю, что им будет приятно то, что их композиция про трамвай у нас уже очень давно звучит. И мало того, Самара, и не только Самара. Вот то, что сейчас вы звучите, да, и звучат другие группы, как бы, другие города. Вообще, сама программа, как бы, она начиналась именно с группы «Вишневый сад» из Самары. И если бы эта песня когда-то в свое время мне не понравилась, даже и в голову не пришла бы мысль о том, что нужно замутить такую программу на неформатном радио. Вот. Так что группе «Вишневый сад», если вы их знаете, передавайте приветы от нас, благодарности и, ну, попросите, чтобы они с нами связались.
1: Ну, а сейчас, да, группа «Атма» с треком «Не доказывай». Поехали, ставим, слушаем.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Вы слушаете неформатное радио 21.36 на наших зеленых системных. И сегодня мы с коняшкой ведем очередной отбор. Сегодня у нас самарские и белорусские группы представлены. Давайте я еще раз напомню самарцам. Ну уж, раз все такие не самостоятельные группы, которые не загрузили еще свои треки, но должны были участвовать сегодня в отборе. То есть это вот группы Клиник, Iron Beast, На грани, Тихие игры и Гоша. Вот, вы еще пока успеваете загрузить свои песни, тогда вы попадете в отбор, иначе вам удачи не видать, в отбор вы не пролетите. Вот, что касаемо только что отзвучавшей Атмы. Вот, начало было такое квеленькое, честно скажу. Раскачал Артемка где-то на середине песни, прям вот, ну, раскачал. Раскачал явно, потому что я прям коняшке в микрофон сказал, говорю, блять, очередная ария. Вот, ну потом как-то вот вроде половчей пошло, дальше зацепило. Вот, от меня плюсик точно будет. Сейчас давайте зачитаю комментарий. Вот Мишаня, кстати, привет тебе, дружище, написал, вещь играет, что это? Далее, вокал супер, пишут. Очень круто, в плейлист себе обязательно кину. Вот, Костюха пишет, вот о чем хотел сказать предыдущей группе. На примере Атмы сравнить можно. Так, Белоруссия, вот пишет у нас Анжелка, красота, гитарка, молодцы ребята, но зато как раскачал. Ну да, да, где-то к середине песни, но все-таки раскачал, молодец. Вот, коняшка, что ты скажешь?
2: Ну, а я скажу, что плюсик от меня не будет, объясню почему. Отличный вокал, очень понравилось, да, но хороший или отличный вокал – это то, что свойственно группам, которые играют в таком жанре. Очень хорошее мастерство исполнительское музыкантов всех, да, то есть качественно сыгранный трек, очень грамотные музыканты, и вообще вся работа в целом на высоком профессиональном уровне сделана. Но своеобразие абсолютно не увидел, вот лично я. То есть, пусть не обидятся на меня музыканты из Самары, да, но в каждом регионе есть пара-тройка групп, которые играют примерно такой же материал, который, ну, если будет группа гипотетически играть Атма и гипотетически там, допустим, какая-то группа из Рязани, из Тулы, вот в Туле была группа Империя, я бы спутал, если бы не вокалист. Вот у Атмы вокалист, конечно, просто молодец, но опять же повторюсь, что такие вокалисты свойственны, то есть хороший и качественный вокал, он характерен для групп, которые играют хард рок и хэви метал.
1: Мишаня вот спрашивает, хочешь сказать, что тебе приелось уже, конечно?
2: Нет, мне это не приелось. Есть же группы, которые тоже играют хард, играют хэви, да, но ищут там что-то свое. Ну, в частности, вот, допустим, группа Сакра из Ростова-на-Дону, наш дружище Артур Райденян. Тоже ведь играет в таком стиле, но играет немного другую музыку, как бы, да, и есть свой индальный почерк. А здесь, ну, еще раз повторюсь, очень качественный трек, очень хорошо сыграно. Вокал вообще просто изумителен. Тем более, для такого стиля, то есть выделяется, очень выделяется вокал хорош. Но нет желания эту песню взять и переслушать. То есть, если у меня будет настроение такое, я возьму какой-нибудь старый альбом группы Ария, да, и его послушаю. А здесь, не знаю. В любом случае, если Атма победит в отборе, и они будут играть на Малоярославце, я уверен, что поддержка со стороны байкеров, поддержка со стороны зрителей им просто обеспечена. Потому что там такую музыку любят, там люди собираются, которые, многие для такой музыки туда и едут, чтобы ее услышать, да, в принципе, как бы, мое мнение, оно ни на что не влияет, просто как
1: Я думаю, любая группа живьем звучит всегда намного лучше, чем в записи, потому что присутствует именно колорит, присутствует вот это вот визуальный образ, когда вокалист играет именно на сцене, проживает песню, вот, и в любом стиле интересно слушать. Но на записи, конечно, посредственно достаточно. Вот, что, поедем дальше.
2: Едем,
1: да?
2: Дальше.
1: Едем дальше.
2: Итак, следующая группа, она тоже не из Самары, как и первая. Вот первая группа у нас была из Сызрани. Группа, которая сейчас прозвучит, называется она 901 километр. Она из Ульяновска. Но Ульяновск тоже очень недалеко от Самары. И, видимо, действительно, из Ульяновска тоже не было групп других. Решили по географическому принципу ульяновскую команду направить именно в самарский отбор. Так вот, 901 километр записал свой трек, который называется «Идущий до конца», совместно с известной и популярной группой «Год змеи», который довольно часто звучит у нас на неформатном радио. Вот. И, собственно говоря, ребята, ну, тоже загрузили такой кратенький-прекратенький пресс-релиз. Я, наверное, его даже засчитывать не буду. Скажу фразу, которую часто люблю говорить. О музыкантах лучше всего скажет их творчество, скажет их песни. Итак, 901 километр совместно с группой «Год змеи». Композиция называется «Идущий до конца». Ульяновск, добрый вечер.

0: А итак, друзья, 21.45 на наших зеленых системных. Только что у нас отзвучал. Кто у нас отзвучал-то?
1: Господи. Это группа 901
0: километр, да. На самом деле, вот когда я увидел фит «Год змеи», ожидал, конечно, немного побольше. Немного побольше драйва. Ну, лично мое мнение, оно ни на что абсолютно не влияет. Я бы поработал бы, наверное, с вокалом. Какой-то он прав. Ну, хотя, возможно, это сведено не очень, но вот как-то жизни мало очень. То есть, вот как-то очень монотонно трек прошел. Абсолютно не мое. То есть, не знаю, мне вот сказать, не, от меня галочки не будет. Вот, смотрите, Костюха пишет припев, немного песню вытягивает, а в целом сказать сложно. Вот, Мишаня пишет, композиция, думаю, подразумевает больше вслушиваться в текст, нежели затащиться от музыки, но мне все равно нравится, тоже плюсик от меня. Вот, ну, вот, кому-то понравилось, мне лично показалось затянуто как-то, вот очень безжизненно-голосый трек получился. Коняшка, что скажешь?
1: Да я не хотел ничего говорить, все-таки, наверное, скажу. Наверное, все-таки модная тенденция сейчас такая, делать песни, вообще играть в таком вот ключе, когда идет, куплет речитативный, ну, здесь элементы речитатива тоже были, то есть вокалист скорее говорил, нежели чем пел, да, и потом распевный мелодичный припев. Вот, мне абсолютно это не нравится, я вообще рэпа не перевариваю ни в каких его проявлениях, а тем более в рок-музыке, когда элементы вносятся, да. Тем более здесь вот именно по вокалу, которым читались куплеты, здесь как-то интонационно были какие-то нотки в нем проскальзывались такие вот, которые даже вот немного отторгали от себя, то есть было неприятно слушать. В целом сыграно хорошо, припевы, конечно же, вытащили песню, потому что если бы были одни куплеты, было бы не совсем интересно слушать. Вот. Но галочки от меня не будет.
0: Ну вот, в принципе, и все на сегодня по Самаре-то.
1: Почему? Радио 6 еще?
0: А, ой, извиняюсь, господи, я что-то решил, что все, они уже отыграли. Ну, давай объявляй тогда группу. Вот, давай я еще раз скажу, ребята, которые должны были участвовать, вот, но еще не загрузили. Если вы не загрузите, пока звучит Радио 6 у нас, а это у нас Клиника, Iron Beast, На грани, Тихие игры и Гоша, вот, то вы в отбор не попадаете. Вот, давай, коняшка, теперь твоя очередь.
1: Хорошо. Итак, группа «Радио 6» – это группа с очень интересной историей. Когда-то давно, несколько лет назад, ну, точнее, в 2010 году, одна девушка нашла тетрадь своего отца, который где-то вот 20-30 лет назад ее отец, будучи музыкантом, записывал свои стихи. Вот. И дочь через 20 лет нашла эту тетрадку случайным образом и решила эти стихи положить на музыку. Вот, соответственно, и появилась группа «Радио 6», которая изначально состояла из двух девушек, Алины Панкеевой и Светланы Катаевой. Вот. Соответственно,
0: мне уже интересно. Уже
1: да,
0: интересно.
1: Соответственно, потом уже девчонки обросли живыми музыкантами, собрали свой электрический состав, и в 2012 году уже был выпущен первый альбом данной группы «Марионетка», который был написан, я так понимаю, на стихи именно отца одной из девушек. Вот. И, соответственно, сейчас группа продолжает жить активной жизнью, выступает, готовится записывать второй альбом. И песня «Звездопад», которая сегодня прозвучит в нашем эфире, это совсем недавняя песня, которую написала Ольга Панкеева. И этот трек будет входить во второй альбом группы «Радио 6», который девчонки и мальчишки презентуют в 2015 году. Я напомню, я когда этот трек увидел, я увидел свой комментарий под этим треком, датированный от 4 ноября. То есть я эту группу уже слышал, этот трек я уже слышал, и ничего не написал, поставил четверку. То есть, соответственно, мне этот трек понравился, но где-то что-то, были какие-то моменты, которые вызывали вопросы. Вот как раз сейчас обновлю память и послушаю, и скажу. Но я так понимаю, что трек действительно неплохой. Мне он понравился еще тогда.
0: Ну и поехали. Радио 6, «Звездопад», ставим, слушаем.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, 21.53 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, но что могу сказать по данному треку? Давайте я, наверное, зачитаю. Вот есть у нас два комментария. Вот Мишаня пишет: вот вроде и попытались разнообразить, но не цепляет, и все. Вот. Костюха пишет: голоса хорошие, музыка средняя, для меня как-то слишком стандартно. Одно могу сказать, это не формат. Вот, я со своей стороны, наверное, во-первых, галочку я поставлю. Галочку я, наверное, все-таки поставлю, но хочу поругать. Хочу поругать, во-первых, звукорежиссера, который сделал просто абсолютную кашу из трека. Вот, хочу поругать вокалистку. То есть слышно очень интересная манера пения, но где-то что-то вот не допевает, не дотягивает. То есть вот поработать с вокалом обязательно, и будет хорошо. Будет хорошо, будет интересно. По крайней мере, ну, живьем, я думаю, наверное, интересно девчонки звучат. Вот, но работать, еще раз работать, и звукорежиссера надо поменять, я считаю, потому что, ну, в принципе, из того, что я услышал, задумка интересная. Можно было вытянуть, можно было выцарапать, можно было сделать, но, видимо, человек не захотел. Вот, ну, или не умеет просто, что тоже бывает. Что скажешь, конечно?
2: Ну, я теперь вспомнил, почему я поставил четверку и почему эту группу не отобрал в свое время в программу 5 плюс 1. Здесь какой-то вот есть диссонанс, как мне кажется, между музыкой и между вокалом. То есть вокал, он все-таки, ну, пусть девчонки на меня не обижаются, но все-таки вокал попсовый. И это очень ярко выражено. Я не говорю, что это плохо, да, но они с музыкой как-то вот дисгармонируют слегка. И в целом песня-то очень интересна по своей задумке, а по воплощению этой задумки, да, ну, не доработали. Тут, конечно же, вина и звукорежиссера, и, ну, блин, попытались, мне кажется, объять необъятное, слишком многое.
1: Нет, задумали. Ну вот то, где она не попадала немножечко в нотки, просто звукорежиссер мог это при сведении подтянуть, подвытянуть, и было бы хорошо. Вот, я все-таки больше вину кладу на того, кто сводил трек.
2: Ну, видимо, да. И я еще вот посоветовал бы, девчонки, если вы сейчас нас слышите, а я так думаю, что вы нас слышите, вот лично от меня совет, найдите профи, спеца, да, который занимается именно вот вокалом, да, эстрадным вокалом, вот буквально вот именно вот чуть-чуть вот подработать, вот некоторые детали, нюансы, именно вот как вот правильно петь. Ну, не то чтобы правильно, да, вот, ну... подача. Чуть-чуть вот над подачей поработать, и вообще будет все замечательно. А вот есть какая-то вот доля недосказанности, да? Вот есть что исправить, но в целом, еще раз повторюсь, от меня первая галочка за сегодняшний эфир.
1: Только манеру. Главное, манеру пения не менять, потому что манера нестандартная, и я такого мало где слышал. То есть, в принципе, ну, может, там одна-две группы, и те забугорные. То есть, вот, ну, интересно. Интересно. То есть, именно поработать над выдачей звука, а не над манерой пения. Вот так вот.
2: Яркое впечатление остается от этой группы, но видно, что, конечно же, что группа молодая, что только в начале своего творческого пути, но если вы не бросите, если будете работать над собой, да, и если вы грамотно, ну, скажем так, будете меняться в нужную сторону, да, то я думаю, что у вас есть большое будущее.
1: Все получится. Вот, ну что, все, Самара так больше ничего не загрузила, делаю я му.
3: Мы группа Шокола, мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное, ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы, хорошие.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Mike D, вокал ударный, MCA, вокал бас, Eddie Rock, вокал гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может, и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита и, в частности, смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которым являются Корн и Лимбискит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to power!

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Я обязательно доберусь туда, поваляюсь на песке, позагораю, подойду к берегу, опущу ноги в океан, покайфую, ведь я люблю тебя, Куба.

без парашютиков. И как заманчив идеи чудиков. Безумец гений не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим и звериной ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осень.

0: Добрый вечер, слушатели неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». У микрофона Юрий Арцизов. Мы стараемся выходить регулярно, но, как показывает практика, регулярно не получается. То пандемия, то еще какие-то бытовые дела. Сегодня, если я не ошибаюсь, уже 17-я программа с момента ее появления. У меня два замечательных гостя. Я, прежде чем их представить, расскажу о том, как я их вообще узнал. Мужское такое начало, да, мужская творческая единица. Буквально вчера по телефону мне сказала, что я делаю полезное дело этой программой. Я понял, что надо продолжать программу, если хотя бы одному человеку это понадобилось. И этот же человек мне сказал, что первые выпуски от последних отличаются, вернее, последние от первых отличаются в сторону качества сведения. И дай бог, значит, все тоже не зря я сижу, рулю, кручу-верчу. Вот, я назову этого человека, это Борис Федотов. Бор, можешь поздороваться уже с...
1: Всем добрый день.
0: И, конечно, творческая единица девушка. Как я узнал вообще о ее существовании? Небезызвестный нам всем знакомый перкуссионист Маркин Григорий. Как-то по рабочим делам мы с ним пересеклись, и он мне говорит: я сейчас стал играть с Юлей Чеп. Ты знаешь? Я говорю: нет, кто такая? Вот. И уже там через какое-то время я даже, по-моему, не ВКонтакте, а все-таки на сцене впервые увидел его же с Юлей Чеп. И понял, что да... Это имеет не то, что место быть, а цеплять и как-то радовать и жить своей жизнью. Поэтому вторая творческая единица сегодня в моей скромной студии – это Юлия Чек. Во всеуслышание здоровайся.
2: Да. Добрый.
0: Вместе, да, это вот...
3: Вместе тоже Юлия Чек, Юлия.
0: Чек, да. Я думаю, о расширенном составе мы попозже поговорим, потому что двумя участниками эта группа не ограничена.
2: Юрочка, ты знаешь, даже можно сейчас еще обозначить такой проект «Человек», где «love» в центре, она по-английски пишется.
0: Любовь.
2: Да. Ты потом тоже спроси меня об этом, я бы хотела тебе рассказать.
0: Давай, а сейчас, собственно, грянем с песней первой. Что это будет за вещь? Представьте ее название.
2: О. А да, мы лучше сразу.
3: Хулиганская.
2: Жарим.
0: Я умолкаю. Поехали.
3: Московская хулиганская.
2: Отжата у брата.

0: На неформатном радио в программе «Все гениальное просто» Юлий Чек. Ты хочешь сказать отдельно Борис Федотов, я его всегда хвалю.
1: Юра всегда меня хвалит. Вот там Юля, это, конечно, хорошо, вот Боря.
2: Но это правда.
0: И сейчас я все-таки хочу, да, услышать про человек. Давай, пока далеко от этого не ушли, расскажи прямо сейчас, что это такое, вот это человек.
2: О, это целый рассказ будет, но я постараюсь кратко. Значит, все-таки музыкой мы занимаемся не потому, что мы музыкальные акробаты, а потому что мы такие немножко философы. Не от мира сего, может быть, и от всего. В общем, все мы в этом мире живем. И вот мысль шла от музыки, в принципе. Первый альбом у нас называется «Музыка». И там много об этом, об этих состояниях.
0: Это год какой записи?
2: 19-й. Да. Дальше мы пришли к мысли, что надо делать мир. И это не просто мысль, а мы так жили. То есть мы меняли мир, вот мы хотели куда-то, и туда и шли, стремились, и это делали. Ну и сейчас также, конечно, остается. Сейчас мы продвинулись, как мне кажется, намного дальше. Мы ушли от этих всех понятий в сторону, в принципе, человека вообще. Вот, включая вот делание мира, музыку, философию, созидание, создание. Что это такое? Вот почему love в центре по-английски? Тут рассуждала я на этот счет и пришла к выводу, что отличает человека от обычного млекопитающего. Способность любить, способность чувствовать боль, любовь, способность, в принципе, сочувствовать в том числе. Поэтому это такая важная категория понимания, выделить себя из всего планетарного масштаба, как человечество, именно с этой точки зрения. Даже у меня такое возникло. Такая фраза, знаешь, что боль – это то место, где раньше жила любовь, по сути. Все творчество мировое, оно же об этом. А почему оно об этом? Потому что мы чувствующие. И вот об этом мы сейчас, надеюсь, может, что-то запишем когда-то, да, Борь? В общем, все песни вот такого нового нашего творчества, они все об этом. Вот, разных. Сейчас, конечно, мы спели «Хулиганскую», но она, в принципе, тоже...
0: Ну, кайфовая вещь.
2: Ну, за это, знаете, мы выбрали песни, потому что за окном немножко такая хмарь началась. Хочется продлить лето, и надо адаптироваться к этому, ведь хмарь-то в первую очередь в голове, как разруха не в клозетах, а разруха в головах, поэтому если спеть песню «Отжатого брата», вдруг станет кому-то...
1: И можно я оставлю пару слов по поводу как раз вот песни «Отжатого», ну, вообще вот этой баловательной истории. На наш взгляд, ну, на мой точно, что вот способность баловаться, она позволяет человеку сохранить в нем, ну, как говорится, сохранив в себе ребенка, вот как раз способность баловаться в любом возрасте, она и делает
2: нас... Я даже знаю, какую мыслечу песню.
1: Делает нас живыми, да. А и у Юли есть целые строчки, посвященные этому, то, что вот все мы должны баловаться. Вот, Юра, я смотрю на тебя, да?
0: Быть ребенком в душе самая большая взрослость, я помню, кто-то сказал.
1: Это точно. Это вот настолько ценность внутри. И вот, допустим, ты, вот мне кажется, ты взрослый человек, но все равно в тебе это есть. Вот когда это отвлекается, оно вот резонирует.
0: Да, бесшабашность.
1: Бесшабашность, да, вот это такой ребенок такой. Ну, потому что вот быть серьезным лицом, вот как там говорят, с серьезным лицом происходит самые страшные поступки.
2: Ну, вот мы сейчас песню сыграем, там,
0: да,
2: есть
0: с умным такие... выражением лица, да, происходит самый глупый. Да. А по поводу человека, мне сразу Фарин вспомнился, с человеком легко договориться, с людьми сложнее. Поэтому, да, вот мне хотелось...
2: Ну да, в эти люди, в том понимании...
0: Когда толпа, ты же понимаешь, что же, да.
2: В том понимании, в котором ты сейчас, да, сказал, это тоже такая категория интересная, когда люди сливаются в некоторого... человека в кавычках, какого-то одного под маской, который люди, да, под маской, под вуалью, где ничего не страшно, ты безответственный, потому что ты не отвечаешь за свои поступки, есть какая-то масса такая абстрактная, ты можешь себе позволить все, поэтому это и страшно. А когда ты сам с собой, то как-то все иначе.
0: Мы сейчас, да, все в масках, и физических, и физические, химические, уже, как, да, я уже говорю, ходим, да, все. Ну что, тогда, может быть, действительно, сыграем, да, ко второй вещичке, что это будет?
2: Да,
0: за...
2: там есть такие строки, значит, дети во взрослых одеты. Угу. К слову о нашем разговоре. Вот. Больше говорить ничего не буду. Вот, может, стоит обратиться.
0: Да песня сама все за себя говорит, конечно.
2: Конечно. Это...
0: Итак, на неформатном радио Юлий Чек. Можно скажу еще отдельно Борис Федотов?
1: Да.
2: Юрочка, я очень тебя поддерживаю. Очень тебя поддерживаю.
1: И я тоже.
0: Все, ребят, я умолкаю.
2: Очень... Подождите, Юрий Арцизов, потому что он создает настроение, он нам тут так улыбается, что без него песня не прозвучит просто.
0: Спасибо.

0: В мажоре закончили. Классно, ребят. Программа «Все гениальное просто» на неформатном радио. Напомню, что мы выходим не в прямом эфире. И то, что вы не услышите, то, что остается здесь за кадром, это останется только в моих архивах. Я сейчас вот о чем хочу поговорить. И хочу сказать, что сюда приходят люди, пишущие, ну, свои вещи, да. Тут не будет людей, которые там, я имею в виду в этой программе, которые быстро играют «Полет шмеля», да, там, или поют подминусовку «Still Loving You». То есть для меня принципиально приглашать людей, в голове которых там, в сердце и в душе рождается полностью и музыка, и слова. Те люди, которые со сцены несут свои мысли, свои чувства, для меня это очень важно. И тут о чем сейчас хочу поговорить. Мне не так давно в контакт постучался, тоже не буду называть человека, но он меня спросил, а как у тебя все это происходит, как ты это пишешь? Я думаю, странный вопрос. И я его себе тоже задавал 16 программ назад. Но вот пообщаясь с вами всеми, кто здесь был, я понял, что у всех происходит очень похоже. У всех по-разному, но очень похоже. Вот та какая-то незримая муза, может быть, я не прав, поправьте меня, которая за плечом иногда находится, вот эта составляющая. Можно научиться играть на гитаре, узнать все гармонии, там еще что-то, да, стихосложение. Но вот это присутствие той тайны, той какой-то вот какого-то чуда, оно должно быть. Если я не прав, остановите меня. Нет, мне кажется, это есть вот это вот, та-та, Юля, ну, говори, ты так улыбаешься. Оно есть это там вот какой-то вот, какая-то магия, да?
1: Юлечка, только тебе.
0: Нет, магическая составляющая. Нет, ну, потому что, может быть, я и не прав, может быть, у тебя нету этой магической составляющей, ну, какой-то на уровне ощущения, да? То есть ты не можешь так вот заставить себе и что-то написать. Оно должно...
1: А зачем?
0: Вот. Оно должно, зачем, оно должно приходить вот то вдохновение, да, вот та какая-то вот магическая. А мне потом этот человек пишет, ну как же, у тебя вот там 15 альбомов, и все как-то непонятно, что-то как-то бестолково, я не могу найти там какого-то хука какой-то вот. И я ему говорю, стоп, я не пишу там хит.
1: Сонг-райтер.
0: Да, и я потом понял, что... Да, сонг-райтер. Я потом понял, что он, да, что он аранжировщик, просто хороший, видимо, ремесленник, хороший аранжировщик, он сам не пишущий, и для него это, то есть пишущие люди не задают себе вопросы, как у них рождается, они просто сидят и пишут.
2: И зачем? Тоже
0: да, не задают, потому они не могут без этого, да. А вот когда я музыка в метро играл, парень ко мне тоже подошел, потом мы с ним переписывались, он говорит, научи меня писать песни. Я говорю, стоп, как в смысле научить? Я говорю, можно научиться на гитаре. Он говорит, нет, этому на Западе учат.
1: Юрочка, ты знаешь, я тут недавно наткнулась на видеоролик на YouTube. Ты просто выпал из контекста времени. Ты-то наш человек, понятно. А время диктует нам другие условия. Если ты наберешь научиться писать музыку, тебе там столько советов дадут. И, кстати, там и... Я тут посмотрела ради прикола какой-то ролик на этот счет. Девушка говорит, вот... Как у мажор, ну вот берем мажор, да, мажор, самый простенький. Там солнышко светит, ралли, рифмуем слова. И у него так неплохо вышло, знаешь.
0: Нет, может быть,
2: человек, наверное.
0: Может быть, это и есть. Я тоже знаю людей, которые могут написать по заказу. Да, у нас вон сколько много известных вещей, которые по заказу рождаются гениальные творения.
2: Да.
0: Но все равно какой-то вот, ну, я, наверное, да, может быть, такой более простой человек. И я топлю за то, чтобы это вдохновение, вот эта вот муза с крылышком за спиной, она должна быть, иначе, ну, это будет мучение самого себя и...
1: Нет, Юра, это, знаешь, в мире есть и то, и другое, но ты правильно сейчас отделил эти два...
0: Есть ремесленники,
1: я бы сказала, это два типа людей, да, если уж в контексте там написания песен. Да, ну, как и везде, да, есть хорошие создатели, ну, то есть хорошие исполнители, а есть хорошие создатели.
0: Ты помнишь, как у тебя первая песня из «Пытого пера» вышла? Что этому послужило? Я не прошу тебя петь.
1: Да нет, нет, я не смеюсь, потому что это когда-то было еще в яслях, там мама что-то за мной...
0: То есть даже с того времени оно рождалось?
1: Нет, мама говорит, ты идешь по улице, что ты напеваешь? У нее в дневниках там какие-то мои эти... Есть опусы, когда идешь, говорит, на деревья смотришь. А, еще говорит, ты, я путала слова. Я рано начала говорить, в год я уже разговаривала.
2: Но слова еще путала, да?
1: Нет, нет, а я не знала. Знаешь, помнишь, деревья подрезали в деревья?
0: Конечно.
1: Я говорю, там иду, пою. Мама говорит, а что тебе так весело, ты поешь? Я говорю, а деревья такие красивые, такие зарезанные стоят. Из яслей. Ну, в общем, у меня такое... Ра-ля-ля. Да, было, наверное.
0: А так, чтобы полноценно вот песни, там, не знаю, под гитару, под фону, под что-то еще вот... Это уже, наверное, в школьные, да, годы или...
1: Ну, вот в школе я стихи, ну, всегда я стихи, да, сочиняла. Но мне как-то это было, как, знаешь, ну, ты вот говоришь, как само собой. Ну, как ну, можно да. не сочинять стихи, я не понимаю. Не потому, что это мне необходимо.
0: И вот причем думаешь, что все это так пишут, вот да. иллюзия такая создается. Да. А потом, когда вот пишут, говорят, а как ты это... А ты разве не пишешь так, да?
2: Да, да, да.
1: Ну, у меня было тут с этим, да, я там на подоконниках стихи писала.
0: Хорошо.
1: Я, кстати, халтурила на этот счет. У нас был в школе такой предмет — уроки русского искусства. Ага. И нам сдавали что-нибудь там, а я музыкалку ходила, и там всякие...
0: Это Москва была, извини?
1: Нет, это город Иваново. Ага. И я ничего не успевала никогда, и делала уроки на подоконнике. И думаю, блин, рисовать, у меня гуашь нет с собой. Сочиню-ка я стихи. И я там прихожу, училки там, я не нарисовал вам Юрия Долгорукова, я на стихи. И вот я эту поэму свою прочитала, она: ой, хорошо, все, 5, садись. То есть для меня это было как момент
3: халтурщица.
1: Когда у меня не было... Нет, рисовать я тоже...
0: Это творчество помогает добиться каких-то...
1: Нет, ну потому что люди-то идут после школы домой, у них есть гуашь, там, пастельный карандаш, а у меня нет с собой, я же не знаю, что зададут. Я таким образом выходила из положения просто иной раз.
0: Гитару как стала осваивать? Мне интересно же, вот у девушек же это явно по-другому происходит, нежели вот у ребят, да, Боря? Я думаю, что...
2: А вот интересно, давай послушаем.
0: Кстати, знаешь, даже смотри, какая мысль. Вот Боря, наверное, не даст соврать, что большинство ребят учатся на гитарах, чтобы понравиться девушкам.
3: Конечно, конечно, безусловно.
0: Вот как у девушек это происходит, я всегда спрашиваю. Вот что тебе влекло к этому инструменту?
1: У меня влекла полифония. У меня не было домофона, я ходила в музыкалку играть на скрипочке. И ты знаешь, мне так нравилось... я ходила к соседям заниматься с маленькой дочкой соседей для того, чтобы хотя бы дотронуться до пианино. И когда я закончила скрипку, сначала я обрадовалась, думаю, все, музыка, до свидания.
2: Свобода.
1: Проходит неделя, другая, что-то свербит.
0: Не хватает.
1: Уже там в душе орешь, уже во двор выходишь, там со всеми орешь всякие, там ДДТ, все такое. А что-то же лезет в голову, не хватает. И я нашла в кладовке у папы семиструнную гитару ленинградскую. Пошла во двор с ними, говорит, ну
2: это отстой. Это бардовский отстой.
1: На ней никто играть не умеет, короче. Я думаю, надо ее что-то с ней делать. Я говорю, что делать? Ну, не умеет. Они говорят, давай ее перепилим там. Я говорю, как? А я уже до этого скрипки перепиливала сама там. Ну, знаешь, этот бревна найдешь, потому что денег ни у кого не было, там из чего там какие-то отходы от скрипок.
0: Слепила из того, что было.
1: Да-да-да, я привыкла уже с этим деревом как-то обращаться, чтобы оно звучало. И я взяла, сама перепилила из 6, значит, вот эти переставила колки.
0: И сама и думаю, училась
1: и ты представляешь, играть? Да, я во двор ухожу, говорю, покажите мне. Они мне там, самый простой, ми минор, да, там. Ты представляешь, я столько...
0: Магия.
1: Шесть штук сразу звучит, да. Нет, ты не представляешь.
2: Как оркестр.
1: Нет, ты не представляешь.
0: Слушай, я же никогда не задумался, что вот в голове скрипача может вот...
1: Нет, ты представляешь,
0: да, вот
1: для меня это...
2: Это проблема.
1: Нет, я привыкла, там, госэкзамен, я играю, мне пианистка играет, или в хоре я хожу, там, 6-7 голосов.
0: Сама.
1: А нет, а тут я осталась без всего этого. И вдруг я беру... Радость была такая невероятная. Поэтому как-то оно само... Потом раз, мимино, потом мимажор.
0: Слушай, а песни уже как? Давай так...
1: А вот прям сразу.
0: То есть оно и полилось, когда ты освоила гитару, стихи пошли...
1: Не освоила я осваивала в процессе.
2: Ля минор и все.
1: Нет, смотри, я песни пишу так. Ну, бывает у меня это сейчас так. У меня в голове мелодия, и я под нее подбираю гармонию. То есть, понимаешь, я мелодию сочинила, а мне ми минор мало, мне что-то еще.
0: А мелодия без стиху, без слов? Просто на ля-ля,
1: нет,
0: да? Или со словами?
1: Может быть, и словами. То есть я уже представляю в голове полифонически, как она будет выстраиваться. Вот Боря знает, что я иной раз там, найди аккорд, это не тот, у меня другой в голове звучит. И мы ищем, вот мы так заменили в брокколи, помнишь, тоже аккорд, потому что у меня другой в голове звучит. И я сразу это представляю полифонически в голове, как это будет. И мне не хватает это, что я иду во двор, там, Паш, давай там, или какой-нибудь Вась, покажи. Они мне такой, так, нет, не то. Они... О, ре мажор, да. И вот так я изучала гитару, в общем, из-за того, что мне просто не хватало вот, ну, дополнить песню полифонии.
0: А помогло ли тебе потом вот владение и исполнение своих вещей привлечь вот нашего брата? Ребят, вот мужчин, это так работает, как вот мы пытаемся девчонок таким образом на гитару.
1: Ну, смотри, у меня как-то таких...
0: Случаев не было?
1: Нет, я сразу... Значит, я так, я сначала закончила музыкальную школу, вот такая девочка со скрипочкой. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Потом я побыла без скрипочки, пошла в Дом пионеров, там мы тоже пели на 6 голосов, тогда там пиво началось, там всякое такое. Я сразу думаю, у меня 12 песен, мне надо... у меня еще куча народа вокруг. Саксофонист ко мне подходит, я хочу с тобой играть. Я говорю, вообще беру. Потом подходит аккордеонист, я хочу... И, в общем, так у меня было то 7, то 9 человек.
0: На песне ты поймала их.
1: Да, потом я попала еще там в один коллектив серьезный, то, что сейчас называется «Мельница», я там пела. одно время. Это в Иваново они репетировали просто. Я была, ну, Телеван такая была группа. Ее сделал создатель мельницы Руслан Комляков. И он набирал, как бы они там что-то рассорились. Я не знаю, это можно там, может, в Википедии где-то почитать. И он набирал состав Иванова из профессионалов, из профессиональных музыкантов. Там кастинг был. И вот я пела там одно время. Вот. И, короче, вокруг меня было очень много музыкантов. И по поводу парней у меня скорее наоборот была редкость, если со мной кто-то из девочек идет. Ты скорее наоборот. Куда-нибудь мы едем на рок-фест какой-нибудь кинешь мне. Ну, там обычно такой большой актовый зал, там, ну, не знаю, 100 музыкантов с гитарами. Ну, кто музыканты, кто около того. И одна я, как всегда.
0: Все-таки цепляла ты этим. Цепляла. У нас-то, отбор не даст соврать, иногда пытаешься, пока ты играешь, всех девчонок-то разобрали.
2: Да, да, да.
0: То есть
2: пока ты там,
0: одну
2: да,
0: ты не подбирал, зацепил, а ты прям пачками.
2: Точно, пока ты искал нужный аккорд, все девчонок уже разобрали. Да.
0: Кстати, знаете, а за тобой пачками сами ходили. Да, да.
1: Мы тут ехали как-то, когда-то мы в электричке ехали, я уже не помню, вот с Борей и с Илюхой. У нас Илюха на перкуссии играл, помнишь?
0: Вот давай расскажи.
1: Слушай, мы, состав, извини, да. Я закончу эту тему. Может быть, радиослушатели захотят на этот счет порассуждать. И мы несколько часов обсуждали, какой самый популярный музыкальный инструмент для съема.
0: Саксофон, ну, конечно.
1: А вот барабанщики говорят, что барабанщики это номер один секси,
2: да,
1: короче.
2: Ладно.
1: Вокалисты, покажу, барабанщики. Нет, вокалисты даже... К вокалистам боятся подходить, а барабанщики, они как бы такие к ним можно.
2: А гитаристы?
1: Ну, так... Короче, барабанщики, они...
0: Я думаю, тут сколько людей будет, столько и мнений. Тут как бы это...
1: А, это кто? Мы короче, пришли к выводу, что басисты отстой.
2: Ой, слушай,
1: потому что они стоят с такой кислой миной всегда, и такой бум-бум-бум.
0: Там много анекдотов на эту тему есть, я думаю, не вам рассказывать.
2: Направление анекдотов.
0: Давайте, смотрю, на время заболтались, третью вещичку.
1: Песня называется «Скажи».

0: Юлечек, программа «Все гениальное просто» на неформатном радио. Стараемся выходить регулярно по четвергам, первый четверг каждого месяца. Спасибо Захару за то, что он дает возможность потом этот контент размещать в эфире и на сайте.
1: Захар, привет,
0: да.
2: Спасибо.
0: А у неформатного радио есть сайт, да?
2: Мы смотрели.
0: Неформатная.ру, поэтому, ребята, слушайте неформатку. Сейчас вот у нас... Хорошо, что, да, мы не в прямом эфире, у нас происходит небольшая рокировочка. Как раз вот та скрипка, о которой так долго говорили. Я что хочу еще спросить, вот сколько та или иная песня в программе, в плейлисте, как долго задерживается? Вот от чего, от каких факторов это зависит?
2: Ты, какой интересный вопрос. Юр, ты молодец, ты вот да, хорошие вопросы задаешь. Да,
0: я тоже сам пишу.
2: За что тебе большой респект. Не, очень приятно.
0: Для меня это тоже... Нет, для меня, потому что это тоже остается загадкой. Некоторые вещи у меня там 20-летней давности в плейлисте, и мне до сих пор они интересны.
2: Да.
0: А некоторые вчера написанные умирают сразу и не выживают. Вот у вас как вот, ну, скорее всего, к Юле, да, вопрос. От чего, от каких факторов зависит?
3: Нет, это вопросы ко мне и к Боре. У нас, как правило, есть сет-лист. Но мы, по-моему, за всю нашу историю огромную концертную, даже не знаю, сколько мы отыграли, включая, если всякие мелкие выступления, мы очень, наверное...
0: Не выкинули
3: ничего,
0: один, да?
3: Нет, может быть, 1% мы сыграли, 1% всех выступлений мы сыграли по сет-листу. Мы никогда не... Потому что мы выходим, вот смотри, мы выходим, там же люди. Мы же с ними разговаривать начинаем. И мы понимаем, что мы хотим сыграть что-то совершенно другое. И вот этот... у нас больше 40 песен в программе.
0: Есть еще выбрать.
3: Да, и то, что я там сейчас на пианино играю.
2: Юр, кому 5... ты это рассказываешь? Юр, из 15 альбомов?
3: Нет, я имею в виду активные концерты.
2: Ладно, шучу.
0: В том-то все и дело, что 15 альбомов, а концертная программа у меня, ну, песен 20, которые мне интересны. Вот у меня вот это...
3: Я беру только песни, которые мы играем именно. Не какие-то, которые я раньше там написала, а именно то, что у нас вот в сборе, в сет-листе есть, периодически мы каким-то возвращаемся, какие-то не играем. И это все очень связано, вот, знаешь, даже вот с каким-то психологическим состоянием, вот с твоим. Вот мне сейчас хочется играть больше веселого.
2: Есть, да, и ряд песен, которые вообще...
3: Они выносят, ты забываешь,
2: да,
3: где
2: вот
3: ты
2: таким...
3: и кто ты.
2: Свойством обладает, что, во-первых, их не на каждую аудиторию сыграешь, не потому что...
0: Я вам, да, открою тайну, почему я в основном в клубах мажор пою. И поймал себя на мысли, что я даже минор перестал писать. И это, ну, очень плохо. Потому что вот в какой-нибудь той же археологии на свободном микрофоне ты приходишь и какой-нибудь в ля минор играешь, и понимаешь, никто тебя вообще не слушает. Мажор, если ты как-то еще там кто-то там... Оживился, да? А если ты вот эту нудную какую-то, если она еще там без каких-то так называемых хуков и словечек, просто такая твоя мысль какая-то песенная, да? И все там болтают о своем. Я не ориентируюсь, я понял, что мне интереснее,
3: контакт,
0: может быть, и закрываться вот этим мажорным щитом.
2: То есть вот ты правильно сказал, что это такая психологическая история, что ты еще сам закрываешься этим. Тут видишь, какая-то...
0: Я хотел бы в мажоре в этом кайфу, если даже там болтают.
2: Да.
0: То в миноре ты вроде что-то изливаешь, а там болтает, и тебе так плохо становится.
3: Нет, ты знаешь, Юрий, ты абсолютно прав. У нас в сборе были, и вот с Илюхой, который с нами играл, были на этот счет рассуждения такого плана. Вот что, с одной стороны, ты хочешь высказаться, а с другой стороны, как ты правильно сказал, людям это
0: тебя не слушают.
3: Надо.
2: А зачем?
3: Это, и надо находить такой баланс, как мне кажется, баланс вот между этими двумя состояниями, потому что с одной стороны, забить на аудиторию, сказать, а я вот такую программу подготовил, и мне пофиг, а зачем ты вышел тогда? Зачем?
2: Ну, сиди дома и играй.
3: Да, сыграй адаптированные под эту аудиторию, да, под эту ситуацию песни. Да. С тобой люди хотя бы повзаимодействуют. Иначе, ну, сиди в студии, пишись, и все, и в интернет выкладывай. Благо, есть такая возможность.
2: Ты знаешь, Юр, вот, вот мы играем, у нас есть песни откровенно спокойные, медленные и грустные. Ну, скажем так.
0: Ну, такая светлая грусть,
2: да. И ты знаешь, вот зачастую бывает, что народу, наоборот, это надо. Может быть, где ты играешь, для кого? То есть, если брать свободные микрофоны,
0: да,
2: конечно, там
0: если это другая... сольник твой, тут ты можешь наливать все, что хочешь.
2: Да.

0: знаешь, да, ты да, будешь... Да. А если вот такая вот солянка, где тебе там 3-4 песни дали, там все, ну, каждый собой занят. Ну, что мы лукавим-то? Ну, каждый приходит, да,
1: прикасал... Кому надо, те...
0: Ну, кто надо, конечно, услышит, но да, это вот, вот настолько там этих надо, вот сидит там...
1: Ну, ты же человека заранее знаешь, что это, ну, так, да, поэтому да, сам делаешь выбор. Слава поэтому... богу, выбор.
0: Да, и поэтому...
2: Ты знаешь, вот на самом деле мы как-то, вот если затрагивать эту тему, я не знаю, вот, вот этих сборных солянок, да, Юр, мы же, собственно, не познакомились там, по большому счету, да, на таких мероприятиях.
1: У меня возникла идея революционная.
2: Какая?
1: А, сделать...
0: Попить перед... чай, пойди.
1: Нет, шучу, это шучу, не революционно. Об этом мы уже договорились заранее. Не обманывай радиослушателей. Появилась идея сделать передачу с тобой. Твою же. Вот мы в сборе посидим.
0: А кто будет?
1: Мы в сборе проведем.
2: А мы тебя будем интервьюировать.
1: А мы тебя будем интервьюировать.
0: Была такая мысль. Всем разослать такое предложение. Типа, ребят, наговорите мне вопросы в аудио, да? И я на них буду отвечать.
1: Да,
0: то есть вас тут не будет, но я их буду отвечать.
1: Мне кажется, уже все созрело.
0: Либо пригласить как у кого-то ведущего.
2: Но чтобы у тебя не было одиночества. Слава богу, ты не одинок, надеюсь.
1: Я бы с удовольствием тебя проинтервьюировала.
2: Кстати, у Юли есть проект замечательный, ну, даже не музыкальный, да, а жизненный такой. Называется он... Как называется, Юль? Напомни, пожалуйста.
1: А то ты не знаешь.
2: Ну, напомни, ну скажи про проект.
1: Добавить.
2: Может,
1: Юре
2: будет интересно.
1: Друзья?
2: Да, добавить
0: друзья. Друзья. А я, кстати, краем глаза-то видел.
2: Да.
1: Ну, это не то, что проект, это как-то само...
2: Ну, не проект, а как сказать.
1: Просто мне стало интересно. Здесь. Люди всегда добавляются в друзья, и ты думаешь, а кто же там тебе добавляется? А так как я еще фотографией увлекаюсь, и там журналист...
0: Я видел это. Да-да-да-да, это интересная идея, по крайней мере, кроме тебя. Я не знаю, кто бы этим занимался.
2: Да, это
0: фишечка.
2: Попытка раскрыть людей, то...
0: Ребят, я вам вообще открою тайну. Вот тут мы сидим, да, этого могло бы и не быть, если бы три года назад... Нет. Ну, я бы что-нибудь придумал. Я понимал, а если я вообще не смогу играть, чем мне бы интересно было все-таки творчески заниматься? И общаюсь уже давно вот с Захаром с Неформатным радио, еще с 2012 года. Я им джинглов много делал там, ну, неважно. Я понял, что я хочу такой вот... Ну, таких программ миллион. Ну, я тоже ее хочу делать, благо есть возможность. 17-й уже выпуск, ну, там, на пандемии. Мы тоже прервались, это уже больше 3 лет. Я всем говорю, что у меня все через постель идет. Вот да, Боря, кстати,
2: да,
0: сидит.
2: Через постель, да.
0: Все в программу, программу попадают через постель.
1: Ну, ладно, да. Будь откровенен, я уже тоже побывала.
0: Посидела, да, посидела на этой кровати.
2: Все, да.
0: Вот.
1: Юр, ты говоришь, тысяча таких программ. Ну и что, это авторская программа. Это каждый раз будет по-разному. Мы придем, допустим, к другому человеку. Вот мы приходили на другие радио. Это всегда разный разговор, разные взаимодействия, разные эмоции. Поэтому мне кажется...
0: У Юли в руках маленький контрабасик, кто совсем маленький. Вот.
1: Да. Я, кстати, на этом маленьком контрабасике сдавала экзамен. Это контрабасик недавно.
0: Хочется сказать, ну-ка, Юля, чек не скрипку. Ты мне скажи, чек это же псевдоним, я, да? Или об этом мы не будем говорить?
1: Почему? Скажу, псевдоним, сокращение от фамилии.
2: Сейчас будет песня, которую Юля написала 14 лет.

0: Группа Юлий Чек, да, собственно, Юлий Чек и Борис Федотов. Сейчас мы будем еще одну делать перестановочку. 17-я программа, я думаю, когда-нибудь рояль, который стоит у меня в кустах, заиграет или нет. Пока Юля, да, усаживается, задаю еще один вопрос. Боря, адресованный.
1: Так.
0: Смотри, я в свое время вел свадьбы, и была такая тенденция, что ведущие мужчины, они более востребованы, чем ведущие женщины, да? Ну, как-то так повелось. Я хочу спросить вот о чем. Относительно женского и мужского вокала. Вот вы же ездите, да, там где-то выступаете, mm-hmm. где-то, может быть, даже и на корпоративах. Вот востребованность действительно женского вокала вот в качестве Юлиного, как пример, оно действительно работает. Вот мне кажется, вокал, наоборот, более востребован женский. Он просто эксклюзивный, меньше поющих девушек. Все-таки парней больше. И уж играющих на инструментах парней больше точно. Это доказано. То, что Юля, как владеет гитарой, это мой отдельный респект, как бы, и поклон, потому что, да, я очень мало вижу девушек, которые уверенно вот понимают, что они делают. По поводу востребованности женских творческих единиц, вот, Борь, ты со стороны, или не задавался этим вопросом, кто более сейчас востребован?
2: Юрий, я, знаешь, я тебе скажу так, что вот именно в контексте лично своем, да, я могу свое мнение сказать, что, в принципе, мне это без разницы гендерно. То есть это может быть мужчина и женщина. Главное, чтобы это как-то цепляло. Вот. А с точки зрения, наверное, ну, скажем так, публики, да, ну, вот как бы того, что я могу сказать, что в целом людям нравятся хорошо поющие люди. Ну, к примеру, да, вот если...
0: А Юля хорошо поющий
2: да,
0: человек.
2: Да, да, да, а вот Юля как хорошо поющий
0: Юля,
2: человек.
0: Юля, ты, раз... параллельно говори, училась вокалу или самоучка все-таки, да?
3: Не училась.
2: Вот, и поэтому, наверное, я думаю, Юль, что...
3: У меня захвалили, на мне теперь такая ответственность, мне
0: страшно. Да-да-да, а слушатели не видят, Юля сидит уже за фоном, вот за тем роялем в кустах, да.
3: Ну, кстати, Боря вот правильно сказал, ну, то есть, наверное, я, по крайней мере, полностью согласна,
2: люди...
3: да.
2: Знаешь, есть индивидуумы, которые вот ненавидят женский вокал, или там женщина не может быть в роке, но это связано не с женским вокалом, а с каким-то, я не знаю, там вот матриархатом.
0: Ну, с качеством подаваемого материала,
2: да,
0: все-таки.
2: Это
0: давай
2: абсолютно не
0: уж
2: связано,
0: говорить
2: да,
0: так.
2: Там, женщина должна дома, там, не знаю, на кухне быть, ну, вот какая-то такая ерунда. А все остальное, главное, что человек, что он с собой несет. Вот. А
0: как близкие люди относятся к тому, что вы вообще музыкой занимаетесь? Они на вашей стороне? Или я имею в виду там папы, мамы, бабушки, дедушки, близкие какие-то, они на вашей стороне или тоже как-то не лезут, вы своей дорогой, они, или не стоит об этом? Или...
2: Ну, так. У меня, как у тебя, наверное, примерно в таком же это ключе.
0: То есть играет и играет мальчик.
2: Ну, что-то там делает, ну, вроде как ничего плохого, ничего такого.
0: Да, лишь мучился хорошо, как-то
2: у них. Выглядит нормально, да-да-да, в щеки не впали, ну, вроде, ну, бог с ним, типа того. Наверное, как-то так у меня.
3: Но у меня уже выбора нет ни у кого. Как-то я давно не слышала никаких оценочных в свой адрес высказываний.
0: То есть не значит, что ты вот этой дорогой идешь?
3: Ну, у меня это не тоже дорога, я же всегда такая была.
2: Ну, дорога.
3: Я много...
0: С яслей, мы знаем, да.
3: Да, ты знаешь, я много чем пробовала заниматься, но это скорее просто для себя. И вот у меня как-то ничего так мне не идет, и это как естество такое. Хотя, конечно, мне нравится все, что связано с художественными высказываниями, чувствованиями.
2: Ну, я вот, пользуясь случаем, передаю привет Нине Николаевне, это мама Юлии Андреевны, вот, и она очень поддерживает нас всегда, приезжает нам даже на концерты, вот этот человек, который нас
3: даже другие города
2: вдохновляет, да. В общем, огромный привет.
3: А, у нас есть как минимум одна фанатка.
0: Катаетесь много, как я понимаю, да, Юля?
3: Да, да, конечно, это же так интересно. Это, знаешь, невозможно постоянно тратиться, надо же и подзаряжаться где-то, а тем более это же, когда в естественном потоке все в одном деле, оно же генерирует само себя и подпитывает тебя, и ты подпитываешь мир, и мир тебя, и ты мир, и ты прям такой весь на подъеме за это.
0: Слушай, тогда сразу спрошу, вот, ну, он банальный вопрос всем задаю, но, может быть, кто-то мне откроет что-то новое. Вот публика в разных городах, ну, публика, ну, она разная, и ощущения, соответственно,
3: более того, каждый концерт переносит что-то новенькое или забирает. Меня потрясла публика в Казани. У нас, значит, был сольный концерт в Рокстар-баре в центре. Это три отделения. Это серьезная аппаратура, техники, заведение довольно большое. Ну, то есть прямо в центре самое крупное заведение, где, в принципе, люди играют авторскую вот такую рок-музыку. И не только мы там звезды, но много у них там и аппаратуры, и всего. Хорошее заведение. И вот, знаешь, мы отыграли первый значит, первый сет. Я думаю, все, надо разворачиваться и ехать в Москву.
2: Валить, понимаешь? Валить,
3: если
2: да.
3: Я пошла в гримерку, у меня просто... Ну, у меня настолько мне трудно, давно не было. Я прям думаю, что происходит? То есть, ну, то что? Есть
0: никакой... А что от людей шло? Негатив какой-то или что?
3: Нет, ты понимаешь, ты сидишь, как будто, ну, как будто ты перед деревьями поешь. То есть они есть деревья,
0: никакой
3: ты чувствуешь,
0: отдачи
3: ты, нет, ты чувствуешь, да, что да. Деревья это хорошо, они очень красивые, симпатичные, листиками шуршат.
0: Да, на этом все, да?
3: В принципе,
2: не, ну как были аплодисменты, знанием, но это было просто потому, что надо.
3: Ну как листиками, да, там, деревья шуршат.
0: Ну да, да, да, да.
3: То есть вот этого знания тебе недостаточно, чтобы понять, о чем с людьми дальше говорить, что играть. А я говорила же, что у нас нет никакой продуманной программы, мы именно общаемся. И я прям сижу, да, в шоке. Парни приходят из курилки. Они говорят, блин, круто, тебе тут передали козу в подарок, там народ в восторге. Я говорю, вот что, я не понимаю, я не пойду, я не могу туда больше входить. Они говорят, ты что, там все вообще в восторге, только в курилке я тебе разговариваю.
2: Нет, там темперамент, да, вот то именно темперамент. Темперамент.
3: Они, а потом мы поняли, мы были потом еще в Казани 2 или 3.
2: Ну, несколько раз были, да. Темперамент.
3: И мы поняли, что они слушают.
2: Они слушают прекрасно, они прекрасные слушатели.
0: Вот, мы избалованы болтовнями на свободных микрофонах и думаем, что так везде, а оказывается, где-то слушают.
2: На самом деле, Юр, да, где-то слушают, причем вот это, мне кажется, для исполнителя, для автора, это лучшее, что может быть, наверное.
3: А я еще хочу, знаете, раз уж воспользоваться случаем, раз речь об этом зашла, давно у меня было желание об этом поговорить где-то в эфире. Есть стереотипы в нашей стране, что люди не слушают. Какая разница? Ты им дай 2 притопа, 3 прихлопа, они будут пить пиво, радоваться, и этого достаточно. Вот, ребят, нет, вот нет. Все не так устроено. Люди подходят, они запоминают определенные строчки, они со мной хотят об этом поговорить. А еще для меня такой показатель есть. Мне люди пишут в личку. Вот знаешь, не в комментариях к фотографиям, к афишам, не на показуху. Они пишут мне в личку. Хотят со мной побеседовать там о чем-то, что их зацепило. Люди очень слушающие, чувствующие в нашей стране, думающие. Просто пока мы им даем 2 притопа, 3 прихлопа, они, ну ладно, дали.
0: Они не вопрос.
3: Не вопрос, да. Ну, что, надо наслаждаться жизнью, это тоже правильно. Но думать, что у нас люди не воспринимают смыслы, это, мне кажется, пора забыть об этом. То есть, ребята, если вы пишете стихи, вы, пожалуйста, думайте, о чем вы пишете. Люди не дураки, они ничем не глупее вас. Они даже... каждый человек – отдельный космос. Это общение космоса с космосом. Так что я на своем примере вот точно могу заявить, что люди слушают каждое слово.
0: Предлагаю к музыкальному космосу, собственно, да, переходить.
2: Ну, давайте, да.
0: Потому что, да, Юля сидит за фортепиано, а Борис из...
2: А я делал, да.
0: Гитары сделал... Да, кто говорит, что гитара не ударный инструмент? Сделал перкуссию, перевернув...
3: Юлечка, а ты заметила, я спиночку выпрямила на пианино-то. Совсем другое дело. Спиночку выпрямила.
0: Слушатели не видят этого, не видят, к сожалению.
3: А я им рассказываю. Стала умными словами изъясняться. Вот за роялем совсем другое дело.
0: Все как учили. Все четко. Все как учили.
3: Все как будто учили.
0: Итак, композиция называется, наверное, представить ее надо, да? Как-то название у нее есть?
3: «Гватемала» она называется.

0: Юлий Чек на неформатном радио. Программа вся гениальная просто. Прежде чем мы, собственно, пойдем пить чай на кухню, Я всем присутствующим, ну, так как вы слушали мои программы, задаю два вопроса пожелания, что вы на сегодняшний день сами себе хотите пожелать, и слушателям неформатного радио.
1: Ну, я, пожалуй, повторю слова своей же песни, которую мы с Борей сегодня играли. Это, кстати, тоже и Борины мысли, мы много об этом говорим. Не думайте, что вы делаете что-то зря, если вы счастливы при этом. Вот будьте счастливы. Юрочка, ты же тоже этим занимаешься. Может, тебе вся, весь мир тебе
0: этим
1: сказать...
0: Этим безнадежным делом.
1: А ты не повторяй за ними эти глупости. Вот весь мир тебе скажет: Юра, зачем? А просто, чтобы быть счастливым. А что еще зачем? Что еще нужно в этой жизни? Вот деньги — это другая категория. Они что, счастье приносят? Ну, вернее, кому что? Если кому-то приносят,
0: мы
1: хорошо.
0: Мы их в могилу с собой не заберем.
1: Вот я от себя желаю всем вот этого равновесного счастья.
2: Себе и слушателям я желаю баловаться и жить.
0: Ай, ты красавец! Да, это, если я не ошибаюсь, все-таки была 17-я программа «Все гениальное просто» на неформатном радио. Надеюсь, что у нас будут регулярные выпуски.
2: Юр, вот я желаю тебе лично продолжения этой передачи, потому что, как ты уже сегодня подметил, я повторюсь, что я считаю это очень нужным делом, важным. Для себя, для нас, может быть, еще для кого-то. Ты делаешь дело, которое нужно, и пускай этих передать. Передач тысячи, но твоя одна такая. И вот благо,
1: браво.
2: Тебе благо, удачи, успехов и, главное, продолжение. Никогда не останавливайся на этом, Юр. Это нужно людям.
1: А к тому это же, это людям. Процесс. Это процесс жизни.
2: Это процесс,
1: это,
2: да,
1: качество,
2: Юль,
1: жизни. Самое ценное, да, — это быть собой в процессе. Не в каком-то там воспоминании или в каких-то мечтах, а сейчас быть собой в процессе.
2: Да,
1: и ты, Юр, вот делаешь такое большое дело, которое позволяет нам всем, и тебе в том числе, именно жить.
2: И благодаря этому делу, допустим, мы сегодня, вот сегодня здесь уже который час занимаемся своим любимым делом. По сути, не чем-то там придуманным и там
1: навязанным.
0: И не важно, своим... что оно не приносит денег.
2: И не важно, да. Мы занимаемся своим любимым делом. За что тебе огромное спасибо.
0: Я еще тогда уже добавлю, раз пошла такая пьянка. Очень много, да, людей. Я еще напомню об этом. Я уже не раз говорил. Все, кто пишут ко мне и в личку, и общаются, что вот в эту маленькую мою домашнюю студию попадают только пишущие люди. Я имею в виду творческие единицы. Да, не которые исполняют кавера, пускай даже качественно. Не которые там играют виртуозно там на гитаре. Да, этому можно научить, и мне неинтересно, это может быть интересно слушать, но мне неинтересно потом это обсуждать, потому что это ремесленничество, да, этому можно научиться. А вот люди, которые в глубине своей души, там, не знаю, в сердце, в мозгу рождают на свет и музыку, и тексты, и мелодии, и пытаются это нести со сцены. И я вам скажу, что когда я музыку в метро играл, я играл только свои песни в переходах. Я зарабатывал на этом очень мало. Но у меня был принцип: я не буду петь Цоя, «Машину времени», как бы это я не уважал эти песни, но мне было важно пробить своими вещами этот переход. Я его пробивал.
1: Чем я говорю? Процесс жизни. То есть, представляешь, ты был в метро, находился в процессе исполнения каверов, а ты в процессе именно переживания своих мыслей. Ты делаешь свое дело. Вот это,
0: хотя, действительно,
1: это здорово.
0: Да, показывает практика, это мало кому нужно. Важно, чтобы это было нужно нам. Мы тогда это пробьем.
2: Конечно, конечно.
0: Еще раз я машу, вы не видите, но услышьте.
1: Тоже
0: нас. Да, все, услышимся. Всем, всем счастливо. Захару еще раз спасибо. Мы на кухню пить чай.
2: Пока.
1: Пока.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: ACDC. Электрики придумались в Сиднее, в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и закоротили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-металла включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диско. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом ACDC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

улице, отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Важно не сутулиться.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Кот осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне...

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1993 году в Калифорнии в городе Бейкерсфилд была такая группа L.A.P.D. Из ее состава выгнали вокалиста и нашли другого, а им стал Джонатан Дэвис. А группа это Корн, а стиль New Metal. Знаете, там волынки на сцене, бормотание несвязанных слогов в микрофон. Это что-то. Вот если взять и послушать целиком альбом Корн, вы либо сразу станете фанатом, либо все равно станете фанатом этого коллектива, потому что до этого вы ничего подобного не слышали. Своя собственная манера исполнения тяжелой музыки привела Корн к рождению нового стиля New Metal.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Золотая коллекция и фаза. Золотая коллекция неформатного радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

На кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве. Безусловно,

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор — тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже прощен.

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах с молитвой в устах.

кострах несбывшихся надежд, дымным столбом, золой и углем, вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на берег.

темным облаком. Сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары, последствия. Но закрыты все авиалинии. Ты

Четвертый реактор устойчивый. И я жму от 3-5, что закончилось. Только сердце болится настойчиво. Меня взрывом накроют вагончики. Понимаю, что это не лето.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали! Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, Настя повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать. Они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». Ее ведущий и по совместительству автор Юрий Арцизов. Сегодня у меня в гостях Аркадий Бабаян. Начнем, я думаю, сразу с песни.
1: Добрый вечер.
0: И потом пообщаемся.

0: Воу. Аркадий Бабаян в программе «Все гениальное» раз. Просто.
1: Добрый вечер.
0: На неформатном радио. Аркадий, давай вспомню, сколько же лет мы знакомы. Я думаю, эти годы все-таки позволят нам на «ты» общаться, да, в эфире?
1: Безусловно. Я думаю, это 5 лет примерно, это
0: не
1: точно.
0: Не меньше, да.
1: Да, и самый первый концерт, который был у нас в Москве, это был совместно с тобой, Юрик. Даже более того, наше знакомство произошло на совместном концерте.
0: И, по-моему, там Умка еще даже выступала,
1: да,
0: если я не ошибаюсь.
1: Да, пригласили, да,
0: а
1: на самом деле.
0: А я еще с группой был, тот и Анна.
1: Герасимова, да.
0: Хочется к истокам вернуться, и вопрос, он может быть банальный, но помнишь ли свою первую песню, как вообще все началось?
1: Первая песня, конечно, это очень сложный вопрос, потому что это очень...
0: Как давно это было?
1: Как давно это было? Ну, для того, чтобы понять, ты имеешь в виду какую-то полноценную уже конгломерат или такое еще чего-нибудь?
0: Петь ее не попрошу.
1: Нет. Просто... Дело в том, что вот так, как бы сочинительством там...
0: Всяким... Или началось это с каверов, может быть, каких-то.
1: Да,
0: давай вот так вопросим.
1: Это было как бы с детства, как бы сказать, люблю музыку вообще, меломан и всеядный до безумия, когда другие играют, люди на инструментах. Это... Всегда вдохновляло, интересовало.
0: Кто музыкальный вкус сформировал, кстати, вот сразу вопрос?
1: Ну, не знаю, наверное, семья, мама, по большому счету, поскольку это все звучало у нас в семье, там, да, пластинки какие-то.
0: Что именно, вот, имена какие?
1: Ну, так, чтобы...
0: Ну, навскидку.
1: Пробежаться навскидку, я не знаю, это были все и...
0: Ну, это советское что-то,
1: да,
0: или западное?
1: Да, безусловно, это прям советская эстрада периода, наверное, Кристалинской, потом, кого еще так назвать, кто у нас «Глаза напротив» поет?
0: Ободзинский, нет?
1: Ободзинский, да. Мария Пархоменко, это Хиль, соответственно. Ну, как бы в основном такая вот эстрада была, которая у меня зашла в подсознание, и многих вещей я даже как бы и не помню, потому что уже как бы только с 80-го года, когда появился какой-то носитель типа кассетного магнитофона, до того там пластинки были, да, уже непосредственно, ну, по тем временам, да, телевизионный как-то. Вот, телевизор вещал, и его смотрели, и это было... Как бы смотреть по телевизору было нечего, но музыкальные передачи это обязательно собирали всю семью. И после этого, как бы вот отталкиваясь... Много песен мама просто пела, это были помимо... таких народных, каких-то, может, необычных, и романсы всякие, и были какие-то, может быть, с маминого детства такие более дворовые. Нет, все прилично.
0: Но
1: я,
0: все-таки кто и что сподвигло на написание своей вещи?
1: Вот на написание, я же говорю,
0: вот
1: в детстве это всё
0: звучало,
1: были,
0: да?
1: Какие-то, да, нет, ну, это вначале, конечно, воспроизводилось... Там какие-то песни знаменитые и т.д., как сейчас говорят, кавера.
0: Но да? Ты владел уже гитарой на тот
1: нет,
0: момент.
1: Вот в том-то нет? И дело, до владения гитары это был инструмент, 80-й же год, папа принес. Это была первая полумерная гитара, семиструнная, переделанная под шестиструнку, которую продали в нагрузку вместе с магнитофоном «Весна». И вот с этого все началось. То есть, как бы посыл к тому, что я любил музыку, мама всегда рассказывает. В детстве там ничего не нужно было. Поставила пластинку, и ты все, ты замер, ты на месте, все остальное. У меня родственники, ну, там постарше двоюродная сестра, на фортепиано играла. Это тоже для меня была магия. Просто-напросто человек, который занимается этими всеми вещами. И поэтому, когда отец притащил гитару, я ее не настраивать не умел ничего, но я на ней играл. Играл, извлекал звуки, даже ухитрялся петь. Мы даже ухитрялись всей семьей петь под аккомпанемент этого всего. И от этого я потихонечку начал приходить, то есть к образованию. Вообще, это, естественно, самоучение. И начнем с того, что, наверное, в лет 13... У меня появилась возможность, знакомый Просто написал аппликатуру аккордов и название. И от этого я не знаю, сколько в день я сидел с инструментом, но я с ним был везде. И вплоть до туалета. Это все. Гитара у меня практически из рук не...
0: Сразу хочется спросить, а на сегодняшний день вот близкие и родные, они насколько разделяют то, что сегодня творчество большой момент занимает в жизни? Они рады? Как они вот это со стороны смотрят? Что ты пишешь песни и...
1: Соответственно, как бы...
0: Они положительные или так?
1: Нет, нет, однозначно у всех положительная динамика. Ну, просто кому-то интересно мое творчество, кому-то неинтересно. В том плане нет. Родители, естественно, мама, как обычно, это, ну, как она говорит, мои дети, там, моя гордость. Uh-huh. Соответственно, а то, что я еще там чего-то приписываю... то есть они люди, которые вот в искусстве... плавают, да, они там различают что-то хорошее, и все равно вкусы сформировали в любом случае мои родители, как бы и интонации, и песни, и все остальное. Но в определенный момент, когда вот уже началась игра на гитаре, когда эти аккорды стали аккордами, то есть осмысленные гармонии, появились звуки, соответственно, я не знаю, Юр, как ты, вот впервые в жизни вот брынь, и у тебя уже формируется
0: магия,
1: да, какая-то.
0: Хорошо, а текст когда пошел? Вот в 13 лет эти аккорды, текст когда... Понятно, он, наверное, еще был наивный по тому возрасту.
1: Ну, более того, не наивный, он, так сказать, подражательный был. Как бы, так как я, ну, с такого небольшого города родом, сам. И в период, когда самый был рассвет музыкальной формации, так называемого русского рока, uh-huh. помимо пластинок, естественно, были такие альбомы, которые на пластинках не выпускались. И, то есть эта продукция музыкальная доходила, можно сказать, нелегально и
0: кассеты,
1: очень,
0: катушки,
1: очень
0: да?
1: сложно. И очень, например, тот же самый «Аквариум», который с 79-80 года, это практически это были раритеты. Сам факт. Да, естественно, мое личное пространство, это в первую очередь был Высоцкий, потом Макаревич. И в тот период, когда я услышал Гребенщикова, это захватило все. То есть я стал...
0: Подражание какое-то, да, этим
1: ну,
0: людям?
1: Ну, не то, что подражание, а не хватало информации. То есть те несколько альбомов, которыми я насыщался, там, слушал того же «Аквариума», мне их не хватало, и мне хотелось чего-то еще, и я вот, ну, как бы на этом желании слышать чего-то новое, ну, занимался сочинительством. Вначале это было какое-то подражание, естественно, и так как у Бориса Борисовича тексты такие своеобразные, да, какой-то был, ну, естественно, никакой я аналогии не провожу, но тем не менее,
0: замороченный смысл,
1: именно, да, это было по большей степени чего-то непонятное, и вот такое на таких гармониях более, конечно, простых. И вот как-то с этого все началось, а потом это, ну, не то, что приобрело какой-то хронический характер, оно рождалось само по себе уже, пошло, начало развиваться. Я более того хочу сказать, наверное, до того, как я чего-то начал показывать, я песен 100, наверное, точно написал.
0: Ух ты.
1: Которые я...
0: Сильно.
1: Ну да, которые вот не пишу. Некоторые даже вот у меня иногда всплывают памяти, но...
0: Вот давай, что всплывет сейчас? Следующую вещь мы, собственно, исполним для слушателей неформатного радио. Я имею в виду то, что мы заготовили здесь и сейчас на сегодня. Ни в коем случае не то. Потому что меня тоже, если заставить вспомнить мои первые песни, это... Ну, это опыт. Это, конечно, без этого нельзя. Что сейчас будет? Здесь и сейчас, что называется. Аркадий Бабаян, программа «Все гениально просто» на волнах неформатного радио.
1: Следующую песню хочу исполнить уже более такого сознательного периода. Лето прошло. То есть актуально с нашей осенней погодой за окнами.
2: Лето прошло, кончилось счастье, мел вокруг глаз, горечь воды, но не болит, не рвется на части осень, сердце, в котором ты, на самолетах

Деньте ей корону на голову, повесьте на шею золото. Мне незачем скрывать ее от этого города. Я так люблю цвет твоих дней, серых дождей уют

мне незачем скрывать ее от этого города. Мы так близки, но с кем ты идешь, кутаясь в синий платок?

0: города.
1: Аркадий Бабаян на неформатном радио в программе «Все гениально и просто». На сегодняшний день песни – это осталось все-таки хобби или это уже какой-то образ жизни, и без этого ты не можешь, вот что-то большее такое? Или все-таки на уровне хобби взял, поиграл, а на самом деле как это? Поете вы хорошо, работаете вы где, да, вот из этой серии. То есть это хобби или это образ жизни?
0: Пока я считаю, что пока дохода не приносит, это моя такая вот, то это хобби. В основном, конечно, песни мои меня не кормят. Но дело в том, что, как сказать, все равно люди слушают, приглашают иногда, и на самом деле и зарабатываться получают.
1: То есть иногда бывает.
0: Да, получается зарабатывать, но это, конечно, пока не так стабильно, и нельзя назвать работы и средством к существованию.
1: Но для тебя это важно,
0: очень важно, чтобы
1: песня кормила, да? Это важный момент.
0: Ну, не кормила, это вот как бы желание. Мне кажется, это вот такой как бы венец твоему творчеству, когда ты занимаешься тем,
1: и
0: что ты любишь. Ну, не обязательно востребован. Я тоже считаю, как бы у каждого автора должны быть свои слушатели, и поскольку он не пишет какие-то массовые такие песни. Но, тем не менее, я же говорю, абсолютно неизвестно, как бы это все звучало, если бы это было, да, с другой стороны, ну, я имею в виду, если бы я был уже каким-то состоявшимся артистом и выступал. Это все-таки как бы я, сложно мне об этом судить. Хотя я себя считаю автором и исполнителем на самом деле, потому что я пишу, считаю, конечный какой-то, да, продукт восприятия человеческого, и я абсолютно легко могу прийти в любую компанию, на любое собрание или где там, куда меня не пригласят, и я это исполню, я считаю, довольно-таки на хорошем уровне, без вопросов, и мне это нравится, и я это умею, самое главное.
1: Есть ли именно музыкальное образование? Вообще, какое есть образование, есть ли именно музыкальное?
0: Ну,
1: что вот заканчивал, если заканчивал?
0: Ну, я единственное скажу, музыкального нет образования, это все, конечно, очень большая любительщина, но определенный момент, конечно, составляет общение с другими музыкантами. Длительное общение — это интересные, так сказать, аккорды, ходы и, возможные гармонии. И все остальное — это вот то, что идет как непонятно откуда, да? Вот так пришло тебе в голову, как эта музыкальная фраза, и вот ты сел, и оно как по ниточке бусинки тянутся, и ты это вот записываешь, и получается. Я вот даже более того, как-то не скажу, что это у меня возникает по нужде какой-то, да, я сяду и вот мне нужно чего-то сегодня написать. Нет, это вот приходит, может...
1: Как муза спустится, да, что называется?
0: Абсолютно. Любая ситуация может вдохновить на подобное расположение, но, тем не менее, я очень, конечно, хочу сказать, вращение в музыкальных кругах, общение с музыкантами же и т.д. и т.п. Это очень вдохновляет. Очень.
1: Но в студенчестве хлебнул какого-то технического образования или нет? Я вот еще туда хочу. Есть какое-то образование техническое?
0: Да нет, у меня обычное. Я, как так получилось, после школы сразу у нас в городе был театр эстрады, и я поступил туда с Кривого Рога, это на город на Украине, и Днепропетровская область, такой он не маленький, небольшой, но достаточно огромный, промышленный такой
1: Итак,
0: город.
1: Итак, значит, после школы ты в театр?
0: Да, совершенно случайно как-то. Те вузы, которые находились в городе, как-то меня не прельщали, особо, так сказать, ну, не хотелось мне этого всего. И мама услышала по радио, опять-таки мама, услышала по радио объявление, что там театр эстрады, ну, приглашает людей, ну, это как, да, как голос. конкурсная программа, и отбирают каких-то себе артистов, и пришли туда, и на тот момент был, естественно, старый состав театра, но это именно театр эстрады, то есть люди, мы же помним, да, при Советском Союзе это еще было.
1: Ну да.
0: Да, жанры эстрады и разговорные, и народные, и там какие-то театральные, и иллюзионист даже был на балансе, как бы вот такой момент. А у нас была такая группа молодых ребят, которые тоже, соответственно, пели кавера там всякие. Я, например, пел казачьи песни тогда, Розенбаум как раз был со своими песнями популярен. Ну и попал там в одну группу, которую руководил Сергей Викторович Дорага. Такой вот был режиссер. Как раз в тот период было новое формирование гласности и всего прочего. Это, соответственно, у нас такое... Это больше походило, мне так кажется, на... Как в революцию. Как они назывались? Когда вот эти ребята собирались и выступали с такими... гневными и пламенными речами. Ну, сам факт, ну, да, понятно, очень да. сильно я не задержался, потому что это было мне не по душе. И, соответственно, мне уже там надо было в армию идти, и перед армией я отучился на токаря. Получил образование, и вот это, считай, все. После того и не пытался никуда я учиться. После армии пришел на заводе, поработал, и все, в свободном полете.
1: Ну что, я думаю, еще песенку. Что сейчас будет?
0: Возьмем такую же... лирическую осеннюю тематику. Такая она веселая, хулиганская. Ну, может быть, не веселая, но душевная. Осень мотает гривы, как конь.

0: скоро мы подошли к черте. Осень тебя толкает к краю непонимания. Да и при чем тут осень, если уходишь ты? Осень тебя толкает к краю непонимания. Да и при чем тут осень, если уходишь ты?
1: Аркадий Бабаян на неформатном радио в программе «Все гениально просто». Вопрос вот какой. Влюбленность помогает творчеству? И каково влияние вот женского и женской половины, да, на творчество?
0: Да, очень, очень влияет, естественно. И, ну, не скажу, что это как бы основное вдохновение идет, но тем не менее, как бы всегда меня интересовала эта тема, лирическая больше, да? Угу. Как бы такие моменты...
1: Окрылённости, ну,
0: Опять-таки, да?
1: Да,
0: это все-таки мне кажется, больше фантазия автора, чем какие-то...
1: Конкретные дела.
0: Ну, как это называется? Не ассоциация, да? А ретроспекция больше. В любом случае, мне кажется, больше на фоне каких-то лирических событий или там такого чего-то, естественно... Искусство в целом. Это и кино, это и картины. И опять-таки, я же говорю, очень много коллег, которые пишут на меня. Помимо Бориса Борисовича, еще авторы, такие как и Розенбаум, и Митяев, очень оказывали влияние. И они в том-то и дело, что появлялись каждый в какой-то свой период. И, ну, не знаю, я считаю, я не пишу ничего такого, но... эксклюзивного и чего-то такого необычного. Я просто последователь как бы вот такой школы хороших авторов, и я стараюсь тоже как бы и планку держать, и марку, и...
1: А вот смотри, если выбрать такой, на вопрос, выбрать какой-то один альбом любимого исполнителя, да, вот такая задача, я понимаю, что слушается музыки много, но вот задача выбрать на обитаемый остров, с собой захватить один единственный альбом. В твоем случае какой это будет автор и что это за альбом? Вот навскидку, вот на сегодняшний день.
0: Ой, ну это очень...
1: Загрузил, да?
0: Да, для необитаемого острова. Не знаю, я могу сказать то, что я слушаю чаще всего. Это, наверное, все-таки... Это, наверное, все-таки «День серебра аквариума», который я... Слушаю очень...
1: Святое, что называется, да?
0: Ну да, по большому счету, я не знаю, сколько я к нему возвращаюсь. И... Наверное, то, что я всегда могу слушать. Вот, эти...
1: Знаю, что в свое время, по-моему, собирался тобой живой состав вокруг себя, да, музыкантов, чтобы творить именно в группе.
0: Это, вот это всегда опыт. Желание было такое на самом деле, особенно когда был там помоложе, я... как бы никогда не отпускал такого шанса, что на моих песнях будет базироваться какой-то коллектив, мы будем вместе выступать, ну, непосредственно. Естественно, это все писалось как бы... Да, это вот, если так взять, это проект, идея какая-то есть. Угу. Но для ее воплощения нужны определенные там шаги и т.д. и т.п. Был коллектив, были очень хорошие ребята, и причем до такой степени хорошие ребята, что мы фактически с первой репетиции уже играли песни полноценно. Mm-hmm. Вот нам надо было сделать демо для организатора, и мы вот буквально, ну, пару репетиций было, и мы записали 5 вариантов демо, и мне показалось, что это очень просто. Но... Ну, в определенный момент и по определенным каким-то стечениям обстоятельств у нас дороги с ними разошлись. И после того люди, с которыми я вот как-то встречался, соединялся, пытался играть. Это на самом деле очень сложный момент. Помимо единомышленников и музыкантов.
1: Человеческий как бы, фактор еще важен, да?
0: Ну, это не последнюю роль играет,
1: я
0: а уже
1: сказал, первую
0: с
1: роль.
0: Возрастом, да... то поэтому как бы в основном у меня, да, очень много материала, которое я почему-то вижу в каком-то электричестве в в сопровождении, где именно тексты не являются базовыми какими-то моментами, а они уже идут больше как аккомпанемент голосу, ну, как
1: окраска
0: песни. Да,
1: требует аранжировки.
0: Поэтому я их как-то под гитару особо не пою, но это вот тот материал, который лежит. Я надеюсь, я до него как-нибудь какими-то моментами дойду. И у меня вообще, Юр, за эти 5 лет очень, я считаю, серьезный прогресс в плане общения, возможностей и того, чего я здесь увидел, конечно. Раньше это было все не просто в подвешенном состоянии, а в
1: давай
0: инертном.
1: Вернемся в Кривой Рог. Что заставило приехать в Москву, если хотя бы так поверхностно об этом?
0: Ну, это
1: скучно
0: такие...
1: было или потребовалось приключения здесь, или какие-то бытовые моменты?
0: Бытовые, очень бытовые моменты. Грубо говоря, поехал на заработки.
1: На заработки,
0: вот так,
1: ну,
0: да.
1: Понятно.
0: Ну, тем не менее...
1: Ну, Москва... прижилась в тебе Москва?
0: Да, вот, очень прижилась, естественно... Как бы мой город очень много, я же говорю, что за эти 5 лет, которые там здесь я нахожусь, да, это круг общения и люди, и очень-очень мои люди очень, если так уже брать.
1: Ну, а там в Кривом Роге своя публика была уже, когда ты уже уезжал, наверное, концерты давались там?
0: Ну, или... нет, в большей степени, конечно, и там... чуть-чуть пелось, но чтобы такие прям большие концерты, в основном там в солянках каких-то сборных участвовал. У меня друг там, который тоже Валерий Карч, я, вот у меня и записи на страничке есть, выложен в какой-то определенный момент. У него своя группа, кафедра зеленой музыки, и он давно этим занимается, как автор и исполнитель. И они вокруг себя организовывали вечера определенные, его жена Юля. И как-то они генерировали творческих людей, и мы вот так собирались. И мне кажется, от этой тусовки очень много людей в разные стороны пошли.
1: Отпочковались,
0: вот. Да. Многие, вот из, я считаю, опять-таки, из нашего того коллектива. Вот есть Мария Чеба такая, она в Киеве. Выступает очень... Я не скажу, что она прям топовая артистка, но очень крутой музыкант, очень хорошие песни, и она довольно-таки на хорошем счету, и телевизор, и концерты, и песни, и она довольно-таки на хорошем счету, и телевизор, и концерты, и все остальное.
1: А сегодня здесь...

Королева весенних дней ужин грела, стелила постель, курила форточку, сидя на корточках на подоконнике кухни моей. А свет скучал в веселых зрачках, и за окном чей-то голос звучал, и пели в такт губы, был сонный и глупый мой город в весенних лучах. Королева, прекрасней нет,

0: Завьюжит зима, запорошит. Я летом и осенью брошен. А ты вернешься весной, и зазвучит город мой в ритме теплых прозрачных горошин. А ты вернешься весной, и запоет город мой в ритме теплых прозрачных горошин.
1: Проходи, Бабаян, на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Вопрос, Аркадий, вот какой. Как ты считаешь, обилие музыки в интернете и всяких видеотрансляций, которые, да, не заставляет ли этот факт не приходить на живые концерты в клубы? То есть не дает эту ту лень людям, которые сидят вот за монитором и говорят, а что мы пойдем в клуб, мы все на трансляции посмотрим, послушаем аудио. Не расхолаживает ли вот это для посещения живого выступления артиста? Как ты считаешь?
2: Ну, даже не знаю, здесь по этому
1: или
2: поводу
1: это все-таки
2: очень много факторов. Ну, во-первых, начнем с того, что доступность музыки как бы на носителях, это тоже, да, неплохой вариант, как бы можно много чего послушать. Но в любом случае живое общение с музыкантом — это абсолютно разное восприятие, то есть прослушивание CD-диска, например, и находясь вот даже сидя в первом ряду или там в последнем. Абсолютно разные эмоции, все-таки энергетика артиста — это... Но фактор еще такой, у кого есть какая возможность, правильно, да? Вот, ну, как по мне лично, да, вот, я посещаю там много концертов, но в определенный момент тоже я, Юр, смотрю, на кого я могу пойти, на кого не могу пойти, и, естественно, сортируешь на... Интересно тебе, неинтересно, вот в таком плане. Нет, я не считаю, что наличие музыки в интернете большого количества расхолаживает. Нет, нет, нет, это все-таки, если у человека возник интерес к чему-то...
1: То есть он встанет с дивана и пойдет?
2: Пойдет, конечно.
1: Тогда с другой стороны зайду. Может ли творческий человек сегодня, вот как ты, ну, как я уж скромно, да, так
2: ну,
1: сказать,
2: да.
1: Может ли он раскрутить себя вот на сегодняшний день путем интернета и т.д. и т.п., или же все-таки нужен продюсер или какой-то директор, который будет двигать это, или же сам автор сегодня способен, вот 21 век, что называется, 2019 год.
2: Ну, опять-таки, зависит от того...
1: Его лени, да?
2: Нет, от того результата, который он сам выдает, да, вот конечный продукт. Мне кажется, на...
1: Тебя лично напрягает вот эти посты, помимо самого творчества, которым ты занимаешься, когда ты создаешь концерт, ты же знаешь, что это нужно, ну, оповестить людей, и эту энергию из тебя не высасывает?
2: У меня... Нет, это очень высасывает.

0: Энергию. Более того, я, например, в последнее время вообще перестал этой фигней заниматься. Если я раньше мог в личных сообщениях кому-то чего-то посылать. А сейчас вот, если человек захотел организовать мой концерт, пусть он этим и занимается. Я никому ничего не пишу, не прошу и абсолютно. Я оповестил людей, которым это интересно. Все. А, ну...
1: На аркане тащить, что называется, не стоит это.
0: Ну, соответственно, естественно, и аншлагов нет, но тем не менее, это вот честно, и пришли люди, те, которые тебя послушали, и все.
1: Ну, логично, логично. Я тоже считаю, что излишняя навязанность, да, такая
0: Ну,
1: навязчивость.
0: а мне кажется, сейчас современное вот продюсерство так и существует, потому что, не знаю, вот та музыка, которая звучит по телевизионным музыкальным каналам, она отпугивает, наоборот,
1: Очень навязывает, да.
0: они привлекают. Мне это тоже, кстати, идея очень хорошая. То есть, когда у человека есть выбор, есть возможность подумать, сделать, и это очень прекрасно. Вот я все равно считаю, что все, что сейчас происходит, это не хаос, а наоборот, поиск истины какой-то, и он, я думаю, к чему-то все-таки со временем придет. Мы меняем строй, меняем временные рамки, идеалы меняем. Поэтому я думаю, я надеюсь, что все-таки добро победит зло и будет все отлично для всех.
1: По природе жаворонок или сова, когда лучше творится, как говорится, пишется, поется
0: Жаворонок это тот, который утром, а
1: утром, а
0: сова
1: сова,
0: тот, который...
1: который...
0: А тот, который днем, как называется?
1: А, у тебя еще что-то между,
0: Да,
1: да?
0: у меня
1: Жаворонок-сова. То есть у
0: абсолютно. Ну,
1: тебя день это самый продуктивный.
0: я не жаворонок однозначно. Могу попозже лечь, но
1: Ну и не сова, не сова
0: рано...
1: такая, не
0: Ну,
1: махровая
0: не
1: сова, что...
0: сова, да. Честно говоря, тяжело, если допоздна какие-то там тусовки и движи, это тоже напрягает.
1: К инструменту привязываешься или для
0: Очень.
1: тебя это...
0: Очень
1: Я
0: это
1: как-то был
0: вот...
1: удивлен, когда Томми Мануэль, ну, знаешь, гитарист, он сказал, что это всего лишь кусок дерева, и не надо к этому привязываться. И зная, допустим, ну, у меня почему-то сразу Макаревич вспоминается, который обожествляет гитары, что для него это вот, если она разбилась, это все смерть, как живого человека. Вот у тебя есть эта тоже
0: Да,
1: привязка, да?
0: конечно, безусловно, инструменты, они, это частичка души, я считаю, они и поют вместе с тобой. Более того, хочу сказать, свой же инструмент в чужих руках, он по-другому вообще поет.
1: Почему тебя и пытался сегодня пригласить именно с твоей гитарой, вот с этим вашбордом, который звучит. Для тебя песня, вот на сегодняшний день, как ты их пишешь, что первично рождается, текст, музыка или как-то вместе, вот процесс рождения, вот если так
0: Ну,
1: проанализировать,
0: в основном это одновременно пишется. Да,
1: одновременно.
0: это... Опять-таки, бывает... Возникнет какая-то музыкальная фраза с кусочками текста. Ну, грубо говоря, да, там запев какой-нибудь или...
1: Да-да-да.
0: И от этого ты уже садишься и отталкиваешься. И иногда это идет хорошо, и иногда это
1: Долгострой такой, да?
0: да, остается до поры до времени, и потом... Вот всегда, когда силишь себя, да, и пытаешься что-то выдавить из себя, придумать, это всегда так и получается надуманно
1: Должно
0: и
1: легко,
0: нелегко, да.
1: должно легко.
0: А вот когда ты сел, и она созрела для своего периода, или ты чувствуешь же, вот какие слова идут, и ты же отбираешь слова, правильно? Есть песни, которые вот долго ждали своего часа, и они очень удачные. Почему?
1: Они выдержаны, они не вымочены, как вино, да,
0: Нет,
1: выдержит, как коньяк.
0: не вымученные, это однозначно. Я же говорю, вот всегда должна присутствовать легкость, и догмы не должно быть. Вот и так, ну это возможно у меня, может, ну я не ставлю цели или задачи какие-то, да, вот мне надо там закончить к чему-то. Я вот смотрю по музыкантам, те, которые там контракты подписали, у них начальные альбомы и промежуточные очень сильно отличаются. Если начальное,
1: Да.
0: это чувствуется, это вдохновение. Это класс. И такое очень серединное, это среднее, такое вымученное.
1: Потом, потому что надо,
0: Да, и с одной
1: да.
0: стороны задумаешься, может, таки лучше быть каким-то вот таким музыкантом. Сам по себе, никому ничего не должен, и чем... Не знаю.
1: Время песням.
0: Вот как раз песня, которая не один день писалась.
1: Как называется?
0: А получилось февраль. Ага. Им было вместе лет 40, когда запретный был сорван, и от зимы хотелось плакать навзрыд. Они лежали в ванной, вдыхая воздух странный своей еще по-детски чистой любви. А ночь стучалась в окна, и снег был в окнах мокрым, и стыло.

0: Аркадий Бабаян на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Мы потихонечку пришли к завершению. Я хочу не традиционно, не на песне, собственно, заканчивать, а еще буквально пару вопросов. Спасибо огромное диджею Зухеру, что позволил разместить данный контент. Вопрос, Аркадий, вот в чем. Как ты сам считаешь, возрастная категория, аудитория какого возраста ходит на концерты, ВКонтакте, может быть, лазит? Ты видишь сам возраст своих слушателей?
1: Я примерно понял. Мне кажется, мой возрастной ценз — это, наверное, люди после 40. Ну, хотя очень приятно видеть молодых людей, которые необычно чего-то находят в этом. Ну, естественно, сейчас такие течения, как молодежь больше рэп слушает и все. Ну. Uh-huh. Но, тем не менее, мои люди, те, которые примерно еще как-то воспринимают, можно сказать, поэзию, слушают, которым, ну, темы эти интересные и все. А скажу так в двух словах. Была ситуация на выставке, попросили фоном попеть. Uh-huh, uh-huh. Там такое была эстрадка такая сооружена на быструю руку. Стульчики стояли. И люди отошли от картины, они сидели, слушали меня и давай скандировали.
0: Дорогого стоит.
1: Вот, да, это я считаю, это был мой триумф. Я не повторил, может быть, такого, но когда это все неожиданно, не запланировано и в кайф,
0: это
1: в удовольствие.
0: Это есть настоящее.
1: Да. Да. Вот ради этого стоит и жить, и писать.
0: Ну и, собственно, в завершение программы таких два коротеньких вопроса. Что бы ты сам себе пожелал и что бы ты пожелал слушателям неформатного радио?
1: Слушателям неформатного радио в первую очередь, наверное, здоровье для того, чтобы слушать это все, воспринимать этот мир таким, как он есть, получать от него удовольствие и... А себе даже не знаю, у меня с годами меняется... требования и всего прочего.
0: Себе... Ну, на сегодняшний день, да, себе любимому что?
1: Себе любимому даже... Вот не могу, у меня до такой степени много желаний, что...
0: Я... Ну вот этой осенью 2019-го.
1: Нет, все-таки я себе пожелаю, наверное, какой-то все-таки реализации своего творчества. И пускай оно не выглядит какими-то, да, там, тиражированием альбомом и... Как некоторые люди там скандируют «Привет, Олимпийский» и все остальное. Нет, абсолютно найти, наверное, своего какого-то слушателя, опять-таки, творчеством зарабатывать. И, не знаю, я вот какой-то реализации себе пожелаю. Вот у меня, не знаю, я на пути.
0: Еще вопрос такой. На сегодняшний день ты считаешь, компакт-диск в виде пластмасски, он важен подержать в руках или достаточно соцсетей, iTunes и т.д. и т.п.?
1: Нет, я думаю, все-таки важен.
0: Важен.
1: Да, это помимо всего... Юр, я не знаю, это, обрати внимание, к винилу возвращаются. То, что виртуально, оно виртуальное. Вот осязаемое. Я думаю, даже книги...
0: Но книги-то дольше проживут, я думаю.
1: Ну, тем не менее, книги — это актуально до сих пор. Я вот всем желаю, читайте побольше книг, встречайтесь с хорошими людьми, ходите на хорошие концерты, не тратьте свою жизнь на прозябание и какие-то сомнительные удовольствия, которые могут быть.
0: Это был Аркадий Бабаян на неформатном радио. Все гениально просто. Ведущий автор Юрий Арцизов. Всем пока.
1: Всем удачи.

0: просто!
1: Друзья, гостем следующей ноябрьской программы будет замечательный музыкант, автор-исполнитель Тимур Хидиров. Свои вопросы Тимуру оставляйте в комментариях записи октябрьской программы на сайте Неформатного радио. Услышимся!

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
4: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: немного усилить, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами.
1: Я подался бы в панки, если б не был так грустен. Попросился бы в хиппи, если б не был так зол. В голове моей ветры, птицы гнезд не совьют там. И друзей мне не надо, и не надо врагов. В голове моей ветры, птицы гнезд не совьют там. И друзей мне не надо, и не надо врагов. Мне не надо прощенья,

сны мне платочком помашет, и козленок подземный дружески подмигнет, и архангел небесный мне платочком помашет, и козленок подземный дружески подмигнет.

0: друзья! В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио.
3: It's unreal, baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
3: Вспомним, не чокаясь.
4: В 1972 году в Пасадене, Калифорния, два братана решили создать группу Эдвард и Алекс Ван Хален. Позвали вокалиста Дэвида Лерота и басиста Майкла Энтони. Два братана-голландца, Дэвид, сынок еврейских врачей из России, и поляк. Ребят взял под свое крыло Джин Симмонс, этот дракоша из Кисов, кто не знает. Но демо полностью провалилось. В 77-м Warner Brothers взялись за Ван Хален. И уже в 78-м году первая же пластинка заняла 12-е место в Billboard. Через 3 месяца альбом получает статус золотого, а еще через 3 платинового. 10 миллионов копий! Вот тебе и детишки иммигрантов. Это же американская мечта в действии. В этом же году гитарист группы Эдди Ван Хален был признан лучшим гитаристом-дебютантом. А мы заслушаем хитяру с 6-го альбома 1984 года, песенку «Jump», песняк из первой части «Назад в будущее». Ван Хален, «Jump».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: нет билетов.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Таким образом, путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном.

Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Сегодня среда, а это значит, что очередной миксер у нас в эфире. И сегодня он у нас по счету 111-й. Вот, смотрю, мне ОБС-ка написала, что переподключился он. Стрим у нас. Стрим у нас переподключился, поэтому если я у кого-то пропал, ну, будем надеяться, что вернулся на старом месте. Так, ну что, привет, Серега, привет, Ленка, Янка, Петруха, здорово, Вадимка, здравствуй, вижу у тебя все, у тебя ничего не меняется, у тебя красота на столе красота, это здорово, Юрка, здорово, Геннадий, приветище, я надеюсь, сегодня у тебя настроение получше, я, кстати, сегодня подготовился, сегодня я могу с вами усугубить, есть у меня смородиновка. Красносмородиновка. Красивая, суку. Так. Что там еще у нас? Все, вроде здесь Серега. Серега, который граф у нас. Привет тебе. Здравствуй, дорогой. Барнаул не спит. Димка, здорово. Пермь, привет, Витос. Здравствуй. Что там у нас? Все, вроде со всеми поздоровался. Ну, с кем не успел, значит, поздороваюсь уже по ходу эфира. Вот, вижу, во ВКонтакте народ подтягивается уже в чат наш. Натаха, привет тебе еще раз теперь на всю страну. Дениске, приветище. Вот, ну и давайте для новеньких расскажу, как будем общаться. Во-первых, у нас есть... А, кстати, надо WhatsApp запустить. Вот, во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Вот, находите там в видеозаписях стрим, который идет прямо сейчас. Прямо сейчас идет стрим. И пишите в комментарии к стриму. Я их увижу. То же самое можно сделать в Ютубе. Если там стрим у нас появился, можно писать в комментарии туда. Но лучше всего и быстрее всего, и удобнее всего общаться в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме, которая заведена во ВКонтакте. Во-вторых, в самом верху группы «Неформатное радио» во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Вот, туда тоже можно нажать, и, собственно, там все инструкции есть. Так, я тут пытаюсь подключить WhatsApp, но у меня он не подключается, потому что мой планшет... Ну ладно, сейчас мы запустим, когда музычку, я разберусь с WhatsApp и заведу его. Так, ну что, друзья, сегодня у нас прям вот... Во-первых, смотрите вот сюда, альтернативную голосилку, я еще ее не поменял, чтобы все увидели, в альтернативной, вот я ее буду объявлять самую первую, потому что это, понимаешь, наш хлеб насущный. Победитель альтернативной голосилки у нас Гала, вот, у нее тут 500 голосов и у Маугли 20, соответственно, на баланс на сайте неформатного радио ей падает 1000 неформатных рублей, Мауглям, собственно, 40 неформатных рублей. Вот, и так получилось, что в обычной голосилке, в бесплатной, тоже победила Гала. И смотрите, что мы сделаем. Ну, во-первых, понятно, что она у нас и так идет в ротацию. Давай сделаем так, Гала, вот на выбор выбери любую свою песню, которая у тебя есть, да, вот, ну, которая загружена на наш сайт, и мы ее бабахнем в треке недели. Это вот за победу в альтернативной голосовалке. Вот, ну, а, собственно, за победу в обычной голосовалке этот трек у нас попадает в ротацию. Вот, в ништяки забираю. Вот, ну, не смог я пройти мимо Дранкуна, не мог я пройти мимо Балабанова, и мимо Мауглис тоже не смог пройти. Вот эти вот три трека забираю в ништяки. Собственно, четыре трека улетают в ротацию. Что касаемо территории отчуждения, ребята обнаружили, что есть такая штука, как VPN, и, собственно, VPN-или всю неделю себе голоса. Конечно же, это нечестно, конечно же, это накрутка, поэтому позор вам,
Позор вам, территория отчуждения. Вот, больше так не делайте. Итак, нон-стопом 4 трека: Гала Лотус, Дранкунг, Мауглис и Балабанова. За это время я наконец-то запущу WhatsApp, посмотрю, что там у нас в чат народ начал писать, и, собственно, налью себе и почищу мандаринку. Вот, поехали. Нон-стоп 4 песни, и начнем основную часть программы.

А итак, друзья, еще две песенки нон-стопчиком, и начнем основную часть программы. Сейчас Mowgli's Old World Blues. Красотища, классная штука.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:20 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами программа «Миксер». И только что отзвучали ништяки победители прошлой программы, прошлого «Миксера». И, собственно, давайте еще раз скажу итоги. Гала у нас победила и в альтернативном голосовании, и в общем голосовании. Собственно, за общее голосование мы 1000 дарим, и альтернативная голосовалка, собственно, 1000. То есть в понедельник ей упадет 2000 неформатных рублей на баланс на сайте «Неформатное радио». Вот, мауглизы получают 40 неформатных рублей на баланс. Победила у нас Гала, попадает в ротацию и без призов, но тоже попадает в ротацию. Дранкунг, Мауглис и Балабанова. Собственно, все 4 трека прозвучали нон-стопом в начале программы. Ну и начнем. Серега вот пишет: мне никто не понравился изначала, просто блюз не котирую. Ну, просто, видимо, ты не любишь блюз, видно, еще пока не дорос. Вот как песочек начнет сыпаться. А я вот сейчас прям шикардосно под этот блюзок вот в стриме прибабахнул пару раз, закусил мандаринчиками. Очень прям хорошо на мандариновое настроение действует. Вот, ну что, друзья, давайте начнем. Первыми сегодня у нас... Сегодня у нас программа посвящена новенькому от стареньких. Да, это люди, которые уже у нас участвовали в программах в каких-либо. Вот, и за время, пока мы с Коляновной были в техническом отпуске, у них появились новые треки. Вот я сегодня на программу насобирал. Итак, первым треком у нас «Квазар» и «Мира», город Воронеж. То есть, собственно, наша Дашка и наш Дениска. Вот, с треком «Нас не возьмешь». Ставим, слушаем. Вы, как всегда, не забывайте писать свои комментарии. Я, как всегда, попытаюсь не забывать кидать вовремя ссылочки в Дискорд, потому что ВКонтакт режет ссылки, не получится мне туда бросать, но в Дискорд буду кидать обязательно. Итак, поехали, ставим, слушаем. «Квазар» с «Мир А», «Нас не возьмешь», «Воронеж», поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21, 26, 27 на моих зеленых системных. Такое вот красивое время. Только что отзвучали у нас Дениска с Дашкой. Дашка пишет: наконец-то я все морды воронежские намяла и добралась до эфира. Привет, Дашка. Привет. Вот, что-то я не пойму, то ли у меня чат за этот перезагрузить надо, то ли никто туда не пишет. Ну-ка, во ВКонтакте мне пишут или не пишут, я не могу понять. Наверное, надо открыть мне все-таки его. Сейчас я найду, где он у меня тут. Во ВКонтактике заведу его и поставлю на паузу, чтобы понимать. А то вдруг вы там пишете, а я знать не знаю. Так, сейчас паузнем. Паузнем его. Так, нет, все правильно, никто туда просто не пишет. Итак, друзья, что, давайте буду читать комментарии. Так, Димка пишет: пошел я, выйду, не по мне сие творчество. Пардоньте, ребята, не в обиду. Кстати, смотрю, ты мониторы собрался продавать, а ты не думаешь, что... Когда они тебе понадобятся, тебе придется их покупать в 4 раза дороже. Я бы такие вещи не рекомендовал продавать, когда евро и доллар растут как на дрожжах. Вот, на них много денег ты не выручишь, а потом тебе, ой, как их будет не хватать. Я тебе не советую их продавать. Так, Серега пишет: слышал этот трек во ВКонтакте сегодня. Зацепил. Так, что там у нас? Вообще огонь, фолковые темы с хип-хопчиком. Генка пишет: спетый коллектив, суррогатно, но красиво. Антоха пишет: эта песня уже была, но мне зашло. Антоха, я не знаю, как она была. Я когда смотрел, на ней отметки «миксер» не стояло. Она, скорее всего, была где-нибудь в треках каких-нибудь дня, недели, может, в «Резидентах» звучала, но в «миксере» ее точно не было. Так, что там? Петруха, привет, Одесса. Пишет: песня «Огонь», отличное жанровое сочетание. Ленка пишет: мне нравится, молодцы, интересно, весьма звучит. Так, далее. Серега у нас, барнаульский, пишет: хорошо сплавлены разные стили, понравился трек. Так, что там? Витос пишет: вокал зачетно, фонограмма немного неразборчива, песня «Огонь». Юрка Арцизов пишет: хорошая атмосфера, песня заходит. Вадим написал: красота, звучала. Вот мы с Вадимом сегодня одни бухаем, походу. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Ленка пишет: Денис и Даша, молодцы, прям мне очень интересно вас слушать. Необычно, непривычно и очень атмосферно и красиво. Вот, нормальный проект. И все, собственно, вот пишет Захар: я их покупал. А, не я их покупал, друга аппаратура. Ему бабки нужны. Вот, понятно, ну, если ребенок болеет, то дело святое, конечно, надо все продавать. У меня, когда дочка родилась, я тоже все, что было, продал, остался в одних штанах. Вот, но ничего, оно так и надо. Итак, собственно, зачет. Ну, как бы мне оно, конечно, нравится, потому что иначе бы и не взял бы. От меня однозначно галочка в голосовалке будет. Едем дальше. А далее у нас... Так, сейчас давайте я буду закрывать, которые у меня уже отыграли, а то у меня получится тут... Я и так ни хера тут не вижу, потому что на двух мониторах очень мне мало места. Так, далее у нас вот мистер Бениш. Мистер Бениш. Как-то были они у нас в программе «Без воды», были они у нас в программе «5+1», побеждали, звучат до сих пор. И вот буквально недавно, буквально прям появился трек у нас на сайте, Халык его загрузил. И, собственно, я его увидел, и, конечно, говорю, надо брать. Потому что давненько ничего от них не было. Вот, ставим, слушаем. ставим, слушаем. Мистер Бенниш, «Все сложное просто» называется трек. Ну, и я не слушал, я сразу говорю, я сегодняшние треки не слушал, ну, которые мне специально не слушал, вот так вот. Этот трек я еще не слышал, но я так подозреваю, будет вкусно, потому что «Мистер Бенниш» — это, в принципе, показатель. Итак, поехали. «Мистер Бенниш», «Москва», «Все сложное просто», ставим, слушаем, вы начисляете. Натаха пишет, тут «Бенниш хорош». Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, друзья, 21:35 на моих зеленых системных. Пока звучал у нас мистер Бенни, что тут я смотрю за дуэт из Воронежа прилетело в альтернативную голосовалку. 414 голосов разиком, так прям бабах. Кстати, очень удобный способ пополнять баланс на неформатке. Сумма-то удваивается. Вот, ладно. Спрашивают вот Вадим, как денег кинуть в альтернативную голосовалку. Друзья, переходите по ссылочке, которая есть в теме во ВКонтакте. На видеостриме написано вот внизу альтернативная голосилка и написана ссылочка. Вот по этой ссылочке переходите, собственно, выбираете количество, ставите галочку, за кого надо, и голосуете. Вот. Только что у нас озвучал мистер Бенниш, и, собственно, я так и ожидал, что все будет вкусно. Я чуть не забыл кинуть ссылочку на трек, но вовремя вспомнил и, собственно, накидал. Так, ладно. Опять у нас соединение потеряно. Что такое? Что такое, мать твою, идти? У нас видос вылетает периодически. Это хреново. Ну ладно, по крайней мере, на радио мы висим. На радио-то у нас не рвется, ничего, все хорошо, все слышат. Надеюсь, ничего у нас не сломалось. Кстати, тупит все, что касается видео. У нас сегодня тупят. Ну как это вот в приставках, которые к телевизору. Телевизор у нас хреново ловит. Вот, и, видимо, стримов это тоже коснулось. Походу, что-то у нас Ростелеком мозги начинает потрахивать. Надо менять провайдера, я так чувствую. Все дело в нем. Так, на радио норм, Димка пишет. Ну и все, слава богу. Давайте буду читать комментарии, потому что тут их прям понаписали. Так, теперь надо найти откуда, потому что я забыл кинуть ссылочку. И теперь не знаю, откуда начинать отсчет комментаторов. Так. Вот же. Да, у меня после ужина пивас, пишет Витос. Это хорошо. Серега написал, вот группу «Фильм» наконец-то разыскал, где скачать. Спасибо неформатке, но там все треки в ВАВ. Уже забыл, что это такое, скачал. Серега, на неформатке все треки в MP3. У нас на сайте неформатная.ру. Вот, все треки лежат в MP3, в авке. Он просто не принимает от музыкантов. Потому что если музыканты будут грузить нам в авке, у меня не то, что 4 серверов не хватит, у меня и 20 не хватит. Вот, они очень громоздкие в авке. Поэтому мы принимаем только MP3 и только в качестве 128. Вот. Так, что там у нас еще уже? Серега, граф, который седой, пишет, атмосферно, в авто самое то. Далее Витос написал, приятная песня, Антохи неплохо. Далее Ленка Янка пишет, вот море, блин, у нас сегодня первый снег пролетал, и как-то за морюшком тоска берет. А песня приятная, нежная, легкая. Вот. Ну, нас за морюшком уже 3 года с Коляновной берет, потому что мы никуда не ездим, ремонт делаем. Вот на следующий год, наверное, все-таки смотаемся куда-нибудь в Россиюшку, куда-нибудь в Российское море. Так, Серый пишет, трек для хипстеров со смузи и на самокате. Ты знаешь, Серый, мне тут давеча, ну как давеча, год назад приезжала дочь с зятем. Вот, и привезли они в багажнике два, как они называются, гироскутеры, да, вот два гироскутера. Я тебе хочу сказать, что с похмела учиться ездить на гироскутере, это то еще занятие, но в итоге я его освоил. И потом прям вот мне даже понравилось. Я теперь тоже хочу гироскутер. На нем можно куда за водкой ездить мне теперь не надо. Я этот суррогат не пью. А вот, ну, куда, за сигаретами гонять. Очень даже интересно. Встал на него, бжик, и поехал. Хорошая штука. Так, Генка пишет.

заслушался, правда, укачивает немного. Вот. Юрка Арцизов написал: хорошая, светлая песня, все сложное просто. Захар, не забудь завтра про эфир программы, все гениальное просто. Юр, сегодня ты у нас в эфире, вот, и я, понимаешь, обязательно вспомню. Мы же будем ставить твою песню. Вот, я обязательно вспомню и напомню. Так, что там у нас еще? Смотрите, так, у нас денежки посыпались. Еще у нас 100 рупий упало к Квазару с Дашкой, Дениске с Дашкой. Хорошо. Так, Петруха пишет: хорошая песня, понравилась. Димка написал: музыка не напрягает, текст не слушал, писаниной был занят. Так хочется потяжелее, пофолковее, даешь цианид. Ну, сегодня у нас... сейчас я тебе скажу, что у нас будет-то. Ну, нет, сегодня тяжести не будет. Сегодня, в принципе, если ты против обычной музыки, вот, можешь выключать радио. Потому что сегодня тяжеляка не будет. Так, что там у нас? Еще у нас Родик. Здравствуй, здравствуй, наш молдаванский друг. Пишет: буэнос ночи, амигос, снова без меня начали. Правильно, мы тебя ждали, а ты все никак. Так, что там у нас еще? Море переоценивает, пишет человек, который живет на море. Ну, ты знаешь, Петруха, я 15 лет жил на берегу озера, в Белозерске, на Белом озере. Вот. Ну, там практически море, оно огромное, оно огроменное, то есть оно 40 на 60 километров блинчик, и горизонт вода, то есть там другого берега не видно. И я тебе скажу, что за эти 15 лет я первый год, наверное, покупался там, и в течение 15 лет этих, ну, может, раз 5-6 спьяну под утро занырнул. А так, в принципе, особо-то и не купался. Поэтому просто те, кто у воды живут, им эта вода, она как бы и не упилась, им и так не жарко. А те, кто живут вот далеко от воды, им, конечно, хочется. Хочется в воду, хочется позагорать и т.д. и т.п. Так, что там еще у нас? Что у нас пишут? Генка пишет: я тоже у Белого моря отдыхаю. Лежу на льдине, грызу водку. Лежу на льдине, грызу водку. А что еще делать? Ну, воткни хоть этот зонтик, иголками еловыми посыпь себе водку твердую и грызи. А что делать? Ну, хоть так. Отпуск только январь и декабрь. Происки начальства. Ну, видишь, не угодил начальнику чем-то. Так, ладно. Что там у нас еще? Вот Серега собирается тоже в январе в Архангельск. Ну вот, вот кооперируйтесь с Генкой, и как раз вы там вместе погрызете водку. Что? Все. Давайте будем ехать дальше. Далее у нас девочка из Москвы. Интересная девчуля. Интересная музыка у нее. В принципе, она у нас даже звучала и есть, и присутствует в каком-то сборнике, уже не помню в каком, но была прям интересна она, и надеюсь, что вот эта песня тоже хороша будет. Я не слушал, честно говорю, просто увидел, что появился свежий трек, тут же взял. Вита Монтгомери. Вита Монтгомери, город Москва, про себя ничего не написала, написала без текста, вот так вот. Собственно, ставим, слушаем. «Злая песня» называется. Поехали, я сейчас брошу ссылочку. Ну, а вы пишите. А, вот, кстати, Серега Гизма, который вот сейчас, может быть, тебя даже и чем-нибудь вдохновит этот трек. Поехали.

свет. Чей-то голос в голове кричит тебе: ой!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:47:45. Вот так вот на моих зеленых системных. И только что у нас звучала Вита Монтгомери. И пока она пела, мы выяснили, что видос периодически рвется. Но это, по ходу дела, происки Ростелекома. Говнолинк. Они всегда были говнолинком, и я их всегда так называю. И, видимо, никогда у них ничего не поменяется. Так, девчонки молодцы, пишет Вадим. Вадим, там одна девочка. Там одна девочка хрупкая. Вот, и иной раз выдает такой гугрол, и прям даже сомневаешься, что она. Но она. Так, давайте, ладно, я вернусь к началу комментирования. Генк пишет, Вита всегда класс, не слыша классую. Димка пишет, у Виты гадалка мне прям въехала и по сей день слушаю. Ой, извиняюсь. Да, вот, мы гадалку-то эту забрали на какую-то пластинку даже, я не помню на какую, правда, но она у нас есть, потому что она прям достойная. Так, по первым звукам кажется, что девушка хочет чихнуть, Петруха пишет. Не знаю, с чего у тебя такой этот... Мне не услышалось. Так, Дашка пишет, рада я их слышать. Денис пишет, это же почти Энигма, прикольно. Так, Сереге Гизме неплохо. Димас пишет, уматные переходы от дэнса к року. Антоха написал, интересно сделано. Так, что там еще? Вот, прям как моя начальница, когда у нее из-за беременности гормоны, также общается. Ну, вообще, Вита, интересно, девчонка, у них, я слышал, у нее песен, наверное, 5. И они все интересны, не все хорошо сведены, не все. Вот, но она, когда поет, прям видно, что она... У нее эмоции в голосе слышно. Это вот большая редкость в наше время. То есть я слышу, как она поет, я прям вижу ее лицо. Я понимаю, как она в данный момент выглядит. Вот, это здорово на самом деле. Так, неоднозначно, но прикольно. Витос написал, Ленка написала, весьма песня, интересные переходы, неожиданно. Шикардос, Серега написал, Юрка пишет, интересное сочетание звуков, хотя, как по мне, несколько депрессивно. Но у нее стиль такой. Так, Родик написал, истерика пубертатных юнцов. Своеобразно, но подобного обслушался в молодости. Просто поуважаю коллектив. Ну, просто поуважай. Ну, невозможно всем нравится, да, это нормально. Вот, вид. На самом деле, я сейчас слушал, когда я прибавил себе, я послушал, там есть небольшие вопросы по сведеницу. Вот, если ты никуда этот трек еще не запулила на витрины, на цифровые, вот там... Послушай, там в некоторых местах прям каша. Вот от нее бы избавиться. Вот. Ну а если уже распихала по витринам, то, ну, сам дурак, значит. Вот, теперь оно полетит по людям. Так, Серега пишет, этот трек подошел бы под свадебный танец, гости бы охренели. Так, Натаха пишет, милая, энергичная девушка, необычно, но второй раз не рискну слушать. Вот. Про Снежную Королеву, это же они же были. Слушай, по-моему, да, была у них Снежная Королева. Вот, Генка мне напоминает, это у нас на гранях у нас Вита Монтгомери, с демоном она у нас с демоном на гранях. А я почему-то думал, что с гадалкой. Слушай, ну, честно говоря, просто, ну, всех не упомнишь. Я не потому, что я такой вредный, а просто всех не упомнишь. Так, как фотку-то закрыть? А, вот, закрыл. Так, и, собственно, все. Все комменты зачитал. Во ВКонтакте тут только просьба бахнуть за Геннадия, потому что он не может, но очень хочется. Собственно, Геннадий, я начисляю за тебя. Вернее, у меня уже начислено, я жду, когда песня начнется, чтобы бабахнуть. Вот, далее у нас, собственно, Вадим. собственно, наш Вадим Манцев. Вот, и группа поддержки «Шило на мыло», город Москва. Так, сейчас давайте я сразу приготовлю себе страничку, чтобы сделать... Вот, чтобы сделать хорошо, хапнул ссылку. Вот, про песню Вадимка не написал ничего, написал слова и музыка Вадим Манцев. Все, собственно, больше вам знать ничего не положено. Поэтому ставим, слушаем. Вадим Манцев. О, в WhatsApp что-то написали. Извиняюсь, пропустил вспышку. Пишет вот: всем привет, спасибо всем, кто проголосовал за меня. Так. Спасибо, огонь неформатка. Я с вами, слушаю эфир, но как всегда в метро. Всем хорошего вечера. И кто эта замечательная девушка? Это Гала, Лотус. Все, я понял. Галка, ну посмотришь в этом, в записи послушаешь. Ну что делать теперь? Так, ладно, едем, ставим, слушаем. Вадим Манцев, «Шило на мыло», Москва. Поехали, ну а я уже за Геннадия бабахну. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21:57:14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами программа «Миксер». Вот, и сразу хочу ответить на вопрос. Тут нам Серега говорит, а что мат теперь в эфире запрещен? Ну, как тебе сказать, он не запрещен. Но я... мне просто недавно позвонили ребята оттуда, с северо-запада, с Устьянского района, и говорят: Зухер, ты знаешь, у нас тут новый начальник, единорос. Вот. И как-то он подсел на миксеры, то ли он их специально слушает. Короче, было у него желание закрыть. У нас же там было 5 вышек. Было 5 вышек. После эфира с Найком Борзовым осталось 3 вышки. Вот. И сейчас, чтобы хотя бы эти 3 вышки сберечь, я стараюсь, ну, по крайней мере, умышленно не ругаться матом, потому что просто ради того, чтобы вот сохранить эти гребаные вышки. Но как только их отключат, поверь мне, мата будет в 4 раза больше. Вот. Я матерюсь за эфиром на видеостриме. Туда можешь зайти. И могу отхренососить как хочешь. Вот, ладно. Ну, я не считаю, что мат — это что-то такое прям очень нужное. Если я научусь говорить без мата, может быть, даже это мне на пользу пойдет. Давайте все-таки уже мы к Вадиму вернемся, потому что только что у нас отзвучал Вадим Манцев. Шило на мыло, мыло на шило. Все комбинации были попробованы. Вот. За Генку я бахнул. Вот Дениска пишет: я за тебя бахну, только черного. Ну точно, за тебя. Что за черный? Дениска, что ты там черное пьешь? Ты активированный уголь херачишь, что ли? Расскажи. Ленка Янг пишет: Вадима всегда с удовольствием слушаю. Так, Вадим красавчик. Юрка Арцизов пишет: мне нравится песня, звучит профессионально. Седой граф Серега пишет: вот точно для радиоэфира. Так, Петруха пишет: что не слышу от Манцева, все сделано качественно. Антохи: веселенькая песня. Далее, что все, что пьется, хай пьется, лишь бы с удовольствием и в себя. Вот, Серега пишет: трек полный шлак. Полный шлак. Серег, ну, просто тебе не нравится такая музыка. Я, знаешь, как всегда, я раньше тоже мог вот так вот брякнуть, а потом я просто встал на место. Ну, во-первых, невозможно нравится абсолютно всем. Вот смотри, во всем чате почти всем понравилось, и только ты написал, что шлак. Вот, есть повод задуматься. Просто значит, музыка не твоя. Понимаешь, просто тебе не нравится такая музыка, но это не значит, что трек шлак. Вот, поэтому я считаю, что нельзя просто так вот взять и обосрать музыканта. Потому что я тебе могу сказать, что у любого музыкантов в мире есть 1-2 миллиона поклонников, просто их надо собрать. И вот как они соберутся, как дадут тебе в бубен за эту, понимаешь, шлак. И вот тогда, тогда 39-й год будет последним. Вот, аккуратнее надо быть. Вот, я считаю, что нельзя просто так вот кидаться на людей. Ну, не нравится — пройди мимо, пройди мимо. Так, огонь песня, пишет наш молдаванский друг. Шило на мыло, мыло на шило. Вот, мыло она сшила, а шило она помыла. Видимо, этим шилом сперва кто-то был убит. Вот, и потом пришлось пришивать к трупу шило, мыло. Так, ладно, была такая тема у эстонцев. Меня Ива Лина вроде пел, не знаю, не слышал. Так, далее. Димка пишет: сделано супер, но если бы не было огонька в душе, хер бы так хорошо звучал, Вадим. Вот, так, далее. Наш начальник с ковидом лежит, это ему за январь и декабрь. Прикались, отправь ему пачку говна и букет с розами. Вот, если учует запах, значит, пиздит, не ковид у него. Вот, матюгнулся, видите, все. Не сбивайте меня с пути истину. Вот, только уголь и херачу, а потом одеваюсь квазаром и пишу треки. Черный — это крепкий-крепкий чай. А, так этот не черный, он бурый. Чифер это называется. Это называется чифер. Черный он по-другому называется. Так, настройки строителю без мата нельзя. Да, Антоха, да, я с тобой согласен совершенно, ибо строитель я. Так, ну и, собственно, все. Едем дальше. Все я зачитал. Далее у нас безмятежность. Да, Маша Ульянова. Да, дальше у нас Питер. Вот. Классная, прям умничка девочка. Мне, я не помню, откуда она у нас появилась. По-моему, она у нас появилась с бомбы Питер. Вот. По-моему, она у нас с бомбардировки появилась. И прозвучало, и понравилось. И сейчас вот я прям увидел, и даже слушать не стал, но мне кажется, что будет хорошо. Вот, поэтому давайте вместе опробуем. Мария Ульянова, город Питер, безмятежность. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу, ну а вы комментируйте.
3: Мне снится море, мне снится небо.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22.07 на моих зеленых системных. Только что у нас была Мария Ульянова, «Безмятежность», Питер. Очень прям хорошо, очень прям хорошо. Я влил в себя, Машка, под твою песню и прям кайфанул. Вот, попутно мы тут обсудили с Юркой за эфиром Акай. Генка вот написал, что слюни глотает уже непрерывно. Непрерывно. Слушай, непрерывное слюноотделение обычно предшествует рвотному рефлексу. Поэтому ты как бы... Может, у тебя другой какой-то этот... реакция. Вот. Генка пишет, я давненько в 5+1 появлялся с медляком, а Захар тогда сказал, что с этой песней только в тыл врага, чтоб передохли. Вот, Алаверды. Да, Ген, а чего ты? Я тебе говорю, я тогда мог себе это позволить. Но у меня тогда, как тебе сказать, эта программа была нацелена на то, что я был злым ведущим, да, а вот эта вот говнина, которая со мной... рядом эфирила, была добрым ведущим. Но это по сценарию было. Вот, и очень хорошо, что все это закончилось. И я теперь могу говорить как бы от себя, да, без всяких вот этих вот сценарных выблевоток. Вот, потому что иной раз и... наговоришь и понимаешь, что говоришь гадости, и понимаешь, что неправильно это, а никак. Вот, ну, сценарий такой приходилось. Вот, поэтому слава богу, что та программа канула в лету. Вот, и человек тот тоже, если он умер, то хорошо. Это было бы здорово. Надеюсь, что сильно страдал. Вот, ладно. Так, Серега пишет, пожалуй, налью чайку с лимоном. Вот так вот. Димка пишет, я это называю безжанровая музыка. Ну как же безжанровая? Подожди. Ну, это вполне себе жанр. Вот. Америкосы это называют R&B, да? Ну, это приблизительно такой вот наш отечественный R&B. Вполне себе хорошая музяка. Мне нравится. Мне вообще нравится, что Машка делает. Потому что у нее как-то это все по-доброму получается. Так, Петруха пишет, трек хороший, но как-то нагрузил голову лирическими мыслями. Отвлекает от коньяка. Слушай, коньяк надо принимать параллельно лирическим мыслям. Чем больше мыслей, просто уменьшаешь дозу коньяка. Ну, чуть меньше в стопку наливай. И тогда... тебя хватит до конца миксера, вот, а потом уже на последний трек можно залпом все допить и, собственно, лечь спать. Это тоже хороший рецепт. Так, что там? Сразу скажу, песня для дождливой погоды, ее на винил и под чашечку чая слушать, и чтоб за окном ливень шпарил. Ну, как вариант, как вариант. Так, наш молдаванский друг Родик пишет, замечательная песня, приятно. Юрка написал, Питер радует, песня зашла. Серега пишет, все круче и круче, треки этот совсем пробрал. Так, Антохи, неплохо. Витос написал, прекрасный голос, прекрасная песня, хорошо. Дениска пишет, мне с первых нот понравился и вокал, и как кладет его, думаю, весь трек будет приятным. Так, Ленка написал, ой, хорошо-то как, красота, слушаешь и отдыхаешь. Ну, сегодня у нас прям вот такой мятный эфир, мягонький. Мне нравятся, кстати, такие эфиры, потому что отдыхаешь, под них отдыхаешь. Когда вджобывал весь день, да, и вот так вот раз... И думаешь, вот весь день, когда херачишь, думаешь, блин, вечером миксер, как же его, как-то его надо провести, не упасть под стол. А вот, когда вот так вот собирается все хорошо, и пизерек вкусный, и на закусочку мандаринка, то прям думаешь, а, жалко, что все 8 треков, а было бы 16. Вот, ладно, едем дальше. Далее наш барнаульский друг. Давно уже у нас Сереги не было. Серега, я тебе честно скажу, слушал, я долго не мог выбрать, потому что, ну, я уже тебе как-то раз говорил про это, что мне твои треки все нравятся. Вот, но я, когда выбираю в программу, я всегда ориентируюсь так, чтобы не обосрали, потому что знатоков хватает, ну и как бы, чтобы более-менее оно все-таки в радийный формат как-то вложилось, я не знаю, как сказать по-русски, вписалось более-менее в радийный эфир. Я выбрал вот эту песню, потому что она... Я сейчас вообще не про смысл говорю, а вот просто про общее звучание. Она более-менее ложится в радиосетку, поэтому взял эту песню. Называется она «Стокгольмский синдром». Вот, город Барнаул, Сергей Риховский. Ставим, слушаем. Вы комментируете. Серега про песню ничего не написал, поэтому просто ее слушаем. Ссылочки сейчас брошу. Поехали.

Может, где-то снова волхвы обнаружат в небе тонкий намек, что в соседях жил какой-то прав.

0: но так записано.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, друзья, 22:19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Не забывайте вступить, нажать колокольчик, потому что ссылочка на голосование появится именно у нас в группе. И чтобы вы этот момент не просрали, знаешь, будьте наготове. Вот, ну и, конечно же, Дискорд. Наш Дискорд, это наше все. Все уже давно тусят там, потому что там удобнее всего. Вот, ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме во ВКонтакте, а во-вторых, у нас в группе большая жирная кнопка «Эфирный чат». Нажимайте на нее, и там все инструкции есть. Вот. Собственно, возвращаемся к Сереге. Вот, очень сложно мне Серегиных песен выбрать именно для эфира. Я просто так для себя послушать, я могу любую взять и послушать, и кайфануть. Да, не всегда хороший звук, да, не всегда хорошее качество, но вот как, ну, нравится мне, что Серега делает. Вот, но чтобы взять в эфир, прям приходится шибко изгольнуться. Вот я выбрал-таки трек. Выбрал-таки песнягу, чтобы она хорошо у нас, понимаешь, на радио прозвучала. Вот. И давайте уже будем читать комментарии. Родик пишет, вот так по-доброму звучит, словно группа рядом на кухне поет, и сейчас пойдем пить чай с бутербродами. Вот, это самое главное, кстати. Это самое, что ни на есть. Так, Антохи, зашло. Димка пишет, этот голос не спутать ни с кем. Наверное, от меня галочка за Алтайский край. Юрка пишет, есть вопросы по сведению, а песня сама неплоха. Так, далее. Димка пишет, ну, наверное, это своеобразная фишка, как бы кухонный рок-н-ролл. Хотя вам лучше знать. Генка пишет, Ряховскому респект, нравится его творчество. Так, Димка написал, наверное, спит уже третий час ночи у нас. Да нет, Серега здесь. Серега здесь, он же здесь. Вот, проснулся, пишет. Проснулся, спасибо, братцы. Звук мой. Да, звук сугубо Серегин, и звукоизвлечение, и звука, как это называется, выдавание в эфир. Вот, оно у него ни с чем не спутаешь. Так, во ВКонтакте ничего не написали, WhatsApp что-то квакнул мне. А, это мне галка кинула жирный смайл. Вот, ну и, собственно, все. Все зачитали. Серега, спасибо тебе за песню. Спасибо тебе за песню. Всегда их слушаю с удовольствием, но вот в эфир не все могу брать. Не все, к сожалению. Мне все мечтается сделать какую-то программу, вот, чтобы я мог набрать вот таких вот треков. И раз, но я не могу насобирать, вас очень мало. Там у тех, кто в барде, в лирике, там, ну, может, 2-3 человека. И так вот, если по сайту пособирать, вас очень мало, очень сложно насобирать. Вот мне бы хотя бы программ на 10 бы насобирать, а там, глядишь, и другие подтянулись бы. Ну, никак вот. Где стрела Морфея? Бухают они, наверное. Че, они начали побухивать, вот. И, собственно, они, по-моему, где-то, я что-то в новостях смотрел в ленте, то ли у них концерт какой-то, то ли что-то, а может, правда, бухают, не знаю, поэтому ничего сказать не могу. Вот, ну, послушают записи, ничего страшного. Едем дальше. Так, а была ли у нас... Нет, а как же так? Как же так? Как же так получилось-то? Сейчас, я чуть не забыл еще одну замечательную девочку. Вот же она. Сейчас мы ее закинем в плейлист. Вот. Брень. Закинул. Сейчас, ребятушки, я сразу все на место разложу, чтобы у нас не получилось, что кто-то отзвучал, а кого-то забыли. А то обидно будет. Вот. Итак, далее. Далее, друзья. Далее у нас город Челябинск. Вот, девушка, которая зовут Светлана. И она, знаете, что делает? Она проводит индийские свадьбы в Челябинске. Вот, Челябинск настолько суров, что даже индусы едут туда проводить свои свадьбы. Вот, чего Светка написала? Написала она следующее. Идея песни пришла еще год назад, под конец лета, когда я скучала по шуму волн в душном городе, а по улицам гоняли, открыв окна и врубив на полную громкость колонки сабвуфер любители русского рэпа. И несмотря на то, что чем хуже музыкальные вкусы, тем громче музыка, эти звуковые волны, долетая до 9-го этажа в прохладе ночей, были спасением. Во втором куплете есть отсылка к «Пиратам Карибского моря». Обожаю этот фильм. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Итак, Петровна, город Челябинск, «В городе нет моря» называется трек. Вот, Ленка, Янка, можешь... прям выдохнуть. Не только ты страдаешь по морю, пишет Яша пропал. Яков Николаевич, я с ним созванивался недавно. Я его с днюхой поздравлял, звонил. Вот, у него сейчас судилище. У него сейчас идет судилище. Он обещал, что как только все закончится, старик Яков вернется к нам в чаты. Итак, ставим, слушаем. Петровна, Челябинск, «В городе нет моря». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:29 на моих зеленых системных. Среда. Среда уже почти закончилась. Вот, мы тут за эфиром с Генкой говорим, что... Ну, во-первых, Алька появилась в чате. Привет тебе, Алька. Вот, это значит, что скоро конец эфира. Это прям у нас верная примета. А во-вторых, я сейчас, ну, на видосе говорил людям, что вот, ну, здорово, у нас из Челябинска много народу появляется. И вот... Кого не возьми, все классные, все интересные. Вот Геннадий мне написал: суровые люди. Да я думаю, ни хрена не суровые, нормальные, обычные люди. Просто чем дальше от Москвы, тем люди добрее и правильнее. Вот, поэтому, скорее всего, дело в этом. Так, ладно, ну давайте все-таки вернемся к нашей Петровне. Светка, я понимаю, что ты дрыхнешь, что в Челябинске сейчас много времени, и ты, скорее всего, будешь слушать запись программы. Я очень рад, что ты появилась у нас на неформатке, что ты грузишь свои песни, потому что, ну, я с удовольствием их всегда слушаю, и вот сейчас поставил в эфир, и опять кайфанул, и сейчас буду читать комментарии, мне кажется, там тоже народ кайфанул, я просто еще не заглядывал. Вот, господи, у нас же еще госпожа... Она сейчас поменяла фамилию, я забыл, какая у нее фамилия. Натаха ее тоже зовут. У нее новая фамилия. Она была Лимонова, а сейчас стала... или стала Лимонова. Все, я уже запутался. Вот, тоже же Челябинский, тоже же классные песни. Вот, поэтому, нет, музыканты в Челябинске добрые. Мне нравится, что они делают. Витос, Генка вот пишет, не спорю, полтора года в Москве жил, свалил нахрен. Ну, Москва это город не для людей, скажем так. Вот, для добытчиков. Я в Москве часто жевал, бывало такое. И сейчас, в принципе, недалеко, но для меня в Москву ехать это каждый раз каторга. Даже вот, когда едешь отыграть концерт, это всегда... Ну, определенный какой-то дискомфорт. Ты приходишь в зал, и прям вот там густо, прям густо. Прям вот воздух можно резать саблей казачьей. Не знаю, не люблю Москву, не люблю, честно скажу. Есть там хорошие люди, много хороших людей, но в основном, конечно, вот сгустки. Просто энергетические сгустки, которые мечутся по территории вот этой огромной и портят всем жизнь. Давайте вернемся к Петровне. Итак, начинаю читать комментарии. Вот, ну, во-первых, Алька появилась. Привет тебе, Алька. Вот, что там нам пишут? Что там нам пишет? Антоха вот написал: неплохо. Юрка пишет: с удовольствием слушаю, хорошая, ненапряжная песня. Серега, который из Барнаула наш, седой граф, пишет: опять атмосферка, кайфанул. Димка пишет: запутался я в этом миксере, всем галочки поставлю. Вот так вот. Родик пишет: клевая песня с припевом, легко легла. Ленке Янке нравится песенка, прям огонь. Вадим пишет: опять моя тема про море, добро пожаловать в мое турагентство. Ну, а чё бы и нет-то. Так, Витос пишет: нормально так, зачетно. И до этого он написал, что Машки плохо не поют. Да-да, я жду, я помню, ведь я помню, что наша Маха, ваша, вернее, Маха обзавелась группой. Я жду свежака, потому что, реально жду. Так, что там у нас еще? Для этого жанра очень хорошо. Петруха пишет, да. Ленка, которая Янка, пишет, наверное, тоже за всех плюсану. Что за жанр, спрашивают, что за жанр? Что-то около джаза, но не совсем. Ну, это R&B. Это отечественный, наш, понимаешь, исконно русский R&B, да? Ну, а как его еще назвать? Я не знаю. Ну, просто хорошая музыка. Просто хорошая музыка. Это не джаз, это не свинг. Это просто хорошая музыка. Ну, и попсой это не назовешь. Ну, попсой в плохом смысле слова, да? Не в хорошем смысле слова, а в плохом смысле слова. Вот, то есть что-то... Это не эстрада однозначно. Это просто хорошая музыка. Так, что там еще у нас? Вот Димка написал примерно то же самое, что я сказал. Пишет он следующее. Я хз, но если люди теряются в направлениях, то это просто музыка. Для кого-то она входит в мозг, а кому-то в ухо вошло, а из носу вышло. Вот, так тоже бывает. А почему бы и нет? Вот, ну и, собственно, все. Генка написал, в этом и суть, каждый себе найдет по вкусу. Все правильно. Все правильно. Едем дальше. Едем дальше. Светка, тебе привет. Твой Челябинск. Проснешься, послушаешь в записи эфир. Вот, далее перемещаемся из Челябинска в Собянин-Сити. В город, который мы только что обсудили. Город, который я очень не люблю, но в нем есть хорошие люди. Все равно в нем есть еще хорошие люди. Вот, и один из них сейчас прям держит за бронзовую гипсовую сиську женщину. Вот. И я не знаю, как зовут эту женщину, но она улыбается. То есть, собственно, ей нравится. Вот, трек называется «Ты не с теми пила». Вот, и она улыбается. То есть, собственно, ей нравится. Вот, трек называется «Ты не с теми пила». Вот, и вот тут можно же два...

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:38. Вот, только что отзвучал Юра Арцизов. Кстати, я сейчас вот пока помню, сразу напоминаю, завтра в 21:00 прозвучит авторская программа Юра Арцизова. Все гениальное просто. Вот, посему не пропускаем. Садимся и слушаем. Вот, это пока помню, напомнил. Вот, далее. Видимо, Юрка не смотрел видос, а я ему рассказывал в видосе, что «Моряки с Москвы-реки», у него есть песня такая про «Моряки с Москвы-реки». Вот, и я просто не знаю, он знает или не знает, но это официальное название московских речников. Вот, речников московских, потому что они такие понтовитые все. По речкам ходят, но прям вот моряки, понимаешь, ни больше, ни меньше. Я когда на пароходе работал, и у меня 3 навигации подряд была московская команда. То есть там капитан «Москвич», старпом «Москвич» был, механик «Москвич». И я, придурок, ну, скажем так, тульско-белозерский, но на тот момент я был вологодский. Вот, и повариха у нас была местная, тоже белозерская. Вот, а вот эти прям моряки, понимаешь, вот прям вот они, прям такие мариманы. Мне прям хотелось каждому отрубить ногу, руку, сделать культю деревянную и крюк на руку одеть. Потому что, ну такие понты прям всю жизнь по Москве-реке ходят. Вот, так что это официальное название. «Моряки с Москвы-реки» — это официальное название, кстати, московских речников. Чтоб ты знал. Что, если вдруг не знал, чтоб ты знал. Вот, дальше. Дальше начинаю читать уже комментарии. Так, что нам пишет народ? Петруха пишет: слышал еще в ВК очень приятный трек с легким азарством. Вадим пишет: слышали или в «Песне дня», или «Недели». Серега Барнаульский пишет: озорная вещичка. Димка написал: стандартом пойдем за всех, кроме Арцизова. Он себе голосов наберет. Мне нравится его творчество. Человек он хороший, программа у него интересная, но я плохой. Вот так вот.

Вот, Родик пишет, хорошо-то как, знатный исполнитель. Так, Антоха написал, и впрямь непонятно, хотя вполне себе. Каратенечко так, но со вкусом, пишет Витос, наш пермяцкий, да? Алька пишет, я вас всю дорогу слушала, когда писала сообщение, еле удержалась на ногах, вот, на своих деревянных. Что там еще у нас? А у нас гололед. А, у вас гололед. Я думал, что, не дай бог, у тебя что-то с ногами, не пугай так. Ты знаешь, у нас гололед был, но как-то его... Плюсом пронесло, все растаяло, и слава богу. Но было очень склизко, очень. То есть я во дворе как-то пошел я в машину зачем-то, два раза чуть не упал. И прям чувствую, если бы упал, то умер бы, потому что, ну, ужас. Так, Алька пишет, вот живу на юге, такое ощущение, что у нас Челябинск. Ты знаешь, самое смешное, ну, не знаю, как насчет Челябинска, ой, господи, Володя, у нас пуховый платок. Откуда у нас? Откуда у нас пуховые платки? Давайте быстрее. Ну, Саратов. Нет, не Саратов. Откуда же он у нас? Откуда у нас Платвинов? Платвинов, Вовка у нас откуда? Ну, вспоминаем быстрее. Короче, вот там у них там... ну, я думал, что у них там... О, прям, ну, вот очень думал, у них холодно. Оказывается, у них... то есть вот он мне звонил по весне, да, мы еще только начинали тут как-то, ну, после зимнего говна разбирать двор, а у них уже там огурцы цвели, все это... Оренбург, да, Оренбург, спасибо, ребята, все мне написали, Оренбург, да, он мне когда звонит, я говорю, здравствуйте, приветствую солнечный Оренбург, он говорит, Зухер, ты не поверишь, у нас правда светит солнце, у нас тепло, и то есть вот у нас с ними разница, там, ну, чуть ли не в 10 градусов, у нас плюс 10, у них плюс 20, у нас плюс 30, у них плюс 57, вот, и как-то вот все, хотя, казалось бы, да, вот, ну у них же должно быть холодно. А вот так вот тоже бывает. Поэтому, а к чему я вообще все это завел? А, к тому, что я прочитал, что вот, а у нас сугробы, а у нас гололед. У всех все, на самом деле, а, вот, что живу на юге, а такое ощущение, что у нас Челябинск. Я тоже вроде как считал, что я живу на юге, Тула, она все-таки, в принципе, южнее, да, более-менее, ну, вот такая вот хрень получается. Вот, Родик написал, что твой юг, мой север Молдавии, да. Кстати, как вариант. Так, красивая песня Арцизова. Петруха пишет, у нас плюс 3, но с такой влажностью полный бр. Минус брехня в воскресенье ночью обещает. А, минус брехня. Обещает брехня, минус воскресенье. Ну, как бы у вас-то минуса, они такие, не суровые. Поэтому поминусит и отпустит. Что там еще у нас? В Кишиневе 2 дня снег шел и таял. А был бы морозец, красота. Красота. Так, у меня бабушкин еще есть и девайс для его сушки. Так, я что-то где-то пропустил, как чего сушить? Чего сушить? А, ты, видимо, про платок. Я понял. Все. Я все понял. Отличное имя для авторской программы. Это про что? Это про Оренбург, я понял. Скучный эфир, Коляновны нет, Захар почти не пьет. Нет, как это я почти не пью? У меня очень тяжелый напиток, на самом деле, ребятушки. Я его допил. Ну вот, сейчас на видос показываю. Все, он у меня кончился. Все запланировано. Вот, Коляновна, ну, она сейчас, у нее такое время, когда она меня проклинает, и собаки бумаги накрошили, и начальник говно, и, ну, просто плохое настроение, поэтому ни к чему. Вот, привет Рексу пишет, это не Рекс, это Плюня. Ну, те, кто на видосе, они видят, что ко мне пришла моя собачка. На самом деле, это моя фанатка, это единственная собака, которая любит все мои песни, вот, и всегда мне подпевает. И вот она пришла, она поняла, что хозяин тут один, и она пришла спасать мое одиночество. Вот, ладно, друзья, все, считаю, что сегодняшний эфир закончен, что сегодняшний у нас миксер прошел на ура. Завтра вечером, поздно вечером,
поздно вечером, не ждите рано. Завтра поздно вечером на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится бесплатная голосовалка, но платная будет работать точно так же, как и бесплатная до следующей среды, до 8 вечера. Вот, ставьте галочки за всех, кто понравился. Собственно, через недельку узнаем голосовалки. Алька удивилась, говорит, что все, что ли? Ну вот ты, ну, ты же приметливая у нас. Ну, раз ты пришла, значит все. Раз ты пришла, значит все. Друзья, все, не болейте, любите друг друга. Всем счастливо, всем пока. Услышимся ровно через неделю. Отключаюсь.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В его руках гитара плакала, рыдала, смеялась, разговаривала. Обо всем делилась с людьми, всем, что вмещалось в ее деревянную душу. Этот человек стал ретранслятором, переводчиком шести струн и переводчиком с гитарного на человечий, а зовут его Джеймс Маршал Хендрикс. Родился в Сиэтле, штата Вашингтон, 27 ноября 1942 года. Умер 18 сентября 1970 в Лондоне. Входит в клуб 27. Ну, кому надо, прогуглите, что это за клуб. Еще при жизни его называли виртуозом. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания и по праву занимает первое место среди всех гитаристов мира.

В Хендриксе было намешано столько всего. Его прадед был чероки, другой прадед ирландцем. Дед и бабка были вообще актерами театра в Риете в Ванкувере. После смерти матери Джимми купил себе гитару за 5 баксов, акустическую, такую плохенькую, и начал играть. Он был левшой, но отец заставлял его играть, так как думал, что вот это вот левша – это все от дьявола. При отце Джимми играл правой рукой. Дело в том, что был риск раз и навсегда расстаться с гитарой. Но отец уходил, и он переворачивал гитару и играл левой рукой. В результате смог освоить технику upside down. I know you like the dance. Oh, but I'll give somebody else a chance. I'd like to express myself. Get back, you're ruining my health.

начале 60-х Джимми Хендрикс послужил дяде Сэму. Ну, то есть в армии. Случилось так, что он угнал тачку, и его поймали. Адвокат добился того, что вместо тюряги Джимми забрали на 2 года в солдаты. В ВДВ. Поняли? С парашютом прыгать. Но десантник из него был никудышный. Он спал на посту. Все дела, что ему поручали, проваливал. Про таких говорят, у них даже говно в руках ржавеет. В итоге, не отслужив и года, Хендрикса демобилизовали из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В 64-м году Джимми попал в Нью-Йорк, где, как приглашенный музыкант, работал с Сэмом Куком. Тина Тернер играл в группах Литл Ричарда. Познакомился с Фрэнком Заппой, который показал Хендриксу то, что только что изобретенную педаль эффекта «Вау-вау», которую Джимми освоил в совершенстве, сделав неотъемлемым элементом фирменного звучания Хендрикса.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит гроза.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

Слова, слова. Потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: До завтра.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
3: На пути. Группа «Фильм», город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами. Я эти факты проверял не раз. Согласен, все, что врут про уши женщины, бесспорно. Но утверждать, что у мужчины главный орган — это глаз, по меньшей мере, несерьезно.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

0: Бэйба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1973 году Алексей Козлов создал первый в СССР советский джаз-роковый коллектив «Арсенал», да еще и в Москве. Как вот он не подумал, не дай бог, кто услышит или увидит волосатых хипарей. Так он еще вокалистом пригласил индийского студента Михрдада Бади, похожего, естественно, на волосатого индийца с волосами. Через этот коллектив прошли огромное количество музыкантов, в будущем известных. Игорь Саульский, Вячеслав Горский, Виктор Зинчук, Иван Смирнов, Михаил Альперин, много кто. Ну и «Арсенал» в итоге подписали в Калининградскую филармонию. А выступления в Москве были закрыты до начала 80-х. Михрдад Бади, «Арсенал», 74-й год, учит день меня.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция» в неформатном радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

меру, узреть смертная сфера. А что дальше, не знаю, где всегда ему с самого края. Гуляем по грани, свои поймут, о чем я. Добра им у приюта поют, дорога краю прямая, там точно ждут. Знаю.

0: Участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуфранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна? Sunny.

Кто не понял, это Шерилин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки, воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. I got you, babe. За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. Believe. В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все. От оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшийся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями и с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентро, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Нет, мама.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет. Споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.

проснулась мышь, моя мышь, что я еще не сплю, и ты еще не спишь. Всю жизнь играли, а все при своих. Вылезай, покурим одну на двоих.

Слова, слова. Потом война. С бедой, с мечтой. Затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил бой.

Резидент неформатного клуба. Резидент неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимать.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Солнце веселять, хворые с настоящим миром связь порвана.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

год за годом идут. Снег съедают дожди, солнце яркое будет с утра. Только смотришь, полжизни уже позади, и о вечности думать пора. И все чаще сомнения мешают уснуть, молотками в виски колотя. Так ли жизнь удалась? Тот ли выбрал ты путь, раздавая себя по частям? Вроде все как у всех, в шесть будильник звонит, вырывая из грез, как багор. Ежедневных простых действий твой алгоритм, точных телодвижений набор, словно бритва отточен. По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу, туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний, согретый женой в попыхах, борщ, котлеты со стылым пюре. Разговор о погоде, коллегах, деньгах. Смотришь, снова темно на дворе. Ни до плотских утех, ни тебе, ни жене. Измотались, и рано вставать. Прочь важнейший инстинкт, отдых ясно нужней. Чудо острова манит кровать.

сон, конечно, сняло как рукой. И привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал? Ипотека, работа, пюре и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи. Что молчишь? Не иначе язык проглотил? Или стыдно признаться себе, что мечты и стремления в одной из могил схоронил, покорившись судьбе? Так зачем же скрываешь под фигой срам? Ты лишь пешка, кричи, не кричи. И, возможно, момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых, удушливых стен, что закрыли собою весь мир, убежать далеко, навсегда, насовсем. Пусть считают, что ты дезертир со всех ног, за ушедшей навеки весной, захватив только спички и нож. Но семья и работа гремят за спиной в кандалах. Далеко ли уйдешь? Далеко ли сбежишь по пустым площадям вдоль бескрайних заборов стальных? Бунтарей, как известно, нигде не щадят. Даже Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мартовский лед. И тугою совьется петлей магистраль и безжалостно глотку сожмет. Смог спуститься, как войлок, на стенах больниц для отступников и беглецов. Превратиться сосулька в сверкающий шприц. «Пациент, ваше время пришло!»

наш безумный, порочный, оскаленный век сумасшедшим считают того, кто забыть не сумел, что пока человек и не предал свое естество. Кто не хочет глаза у экрана ломать, принося олигарху доход, в пробках утром и вечером мертво стоять ради тощенькой пачки банкнот. Кто не верит огульно пустым новостям, пиво вечером в баре не пьет, не целует сапог обнаглевшим властям и в долгах, как в шелках, не живет. У кого на челе не сияет печать и не видно клейма на руке, кто еще не утратил возможность дышать, видеть свет и внимать тишине.

И опять лезет солнце в гробницы квартир. Вроде только что было вчера. Чашка кофе поможет в готовность прийти. 6 часов, на работу пора.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста.
1: «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он.
2: «Нечего говорить». Как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы.

Как вам композиция на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут дифтонс или тул с мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-тактовые фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовый блюз. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3 вторых такта, затем 2 вторых, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

0: Okay. Thank you.
1: Участники сборника «Грани».
2: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

тупиков. Булочки, в окружении дураков. Дурочки, дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.